0: Осмотревшись, Лайм вдруг заметила, что зеркало над раковиной занавешено тряпкой. «Это вы сделали?» — спросила она, показывая на зеркало.
1: «Да.
0: А вы против?»
1: «Нет», — сказала Лайм.

0: Вы слушали повесть Алика Невала Ли «Инверсус» в переводе с английского Татьяны Перцевой.
1: И сейчас мы переходим к рассказу, который занял первое место. Написал его Павел Губарев, а называется он «Дядя Женя».

0: Каждое утро одно и то же. Солнце косыми, прилипающими к земле лучами ощупывает наш с дядей Женей дом, словно пытаясь пролезть внутрь, но бесполезно. С вечера все двери и окна плотно заперты, решетки проверены, засовы задвинуты. Гекконы, выползая из растущих неподалеку от дома кустов, тут же прячутся, словно не выдерживают пристального взгляда камер наблюдения. Солнце все же проталкивает узкий луч в щель между занавесками, и он ложится на пол неровным дрожащим квадратиком. Квадратик потихоньку крепнет и отползает к двери дяди Жениной спальни. И где-то к 7 утра в него наступает дядя Женина нога, бледная подошва и неровный край грубого местного загара. Я не поворачиваюсь к нему, сижу на диване и смотрю на выключенный телевизор. Каждый раз дядя Женя здоровается со мной, но я не отвечаю. Тогда он в своем облаке утреннего отвращения бредет в ванную, чтобы дать начало привычной череде звуков. Вот слабая старческая дядя Женина струя разбивается об унитаз. Потом сильная молодая струя шипящей воды из крана ударяет в умывальник. Потом дядя Женя наклоняется, чтобы умыться, и каждый раз мобильник, висящий у него на шее, бьется о край умывальника. Дядя Жень чертыхается, сопит, но мобильник не снимает. Иногда так и выходит из ванной, вытирая на ходу морщинистое коричнево-красное от солнца лицо с мобильником, закинутым на шею. Я жду, когда он, наконец, включит телевизор. И только когда Том и Джерри начинают носиться по экрану, размахивая дубинками, я удостаиваю дядю Женю взглядом. Он садится на диван рядом и гладит меня по голове.
1: Ты любишь мультики, да, Тош?
0: Мне, блин, 7 лет. Естественно, я люблю мультики, думаю я, но не отвечаю. Толку-то с ним разговаривать. Дядя Женя идет на кухню шипеть кофемашиной. Я отворачиваюсь к телевизору. С ним разговаривает только его дочь. Он в последнее время общается тоже только с ней. Им обоим эта процедура страшно не нравится, но каждый день они пытают друг друга с тем же упорством и регулярностью, с каким солнце встает по утрам, чтобы пролезть в наш полутемный дом. В дядь Жениной спальне света больше от монитора, чем от тропического солнца, раскаляющего Таиланд где-то там, за темно-желтыми шторами. По монитору лениво ползают окошки новостных сайтов, и в назначенное время появляется лицо немолодой женщины в окаймлении обесцвеченных кудрей, которые веб-камера превращает в неопрятную рыжую подушку. Из динамиков шуршит.
2: «Что у тебя?»
0: — спрашивает дядя Женю женщина с подушкой на голове.
2: «Как Тоша? Что ты ел? Ты не обгорел?»
0: В ответ дядя Женя говорит грубость.
2: «Ты опять пил?»
0: — говорит женщина.
1: «Мне и здесь хорошо», — говорит дядя Женя.
2: «Когда ты к нам приедешь? Витя купил для тебя новый диван», — говорит женщина.
1: «Острая пища полезна. Уж лучше, чем замороженные дряни из московских супермаркетов», — говорит дядя Женя.
2: «Оля и Таня записались на танцы», — говорит женщина.
1: «Не надо делать вид, что вы меня ждете», — говорит дядя Женя.
0: Один раз я видел, как она начала плакать. Один раз она сюда прилетала, и ее волосы под местным солнцем вовсе не казались похожи на рыжую подушку, больше на сахарную вату. Но она тут же уехала. 15 часов в самолете сюда, 15 обратно, чтобы здесь топнуть ногой, отвернуться и уйти, вздрагивая плечами.
1: «Сколько мне еще вам заплатить, чтобы вы перестали меня донимать своими приглашениями?» – спрашивает дядя Женя.
0: Женщина старается игнорировать такие вопросы.
2: «Папа, перестань. Ты позвонил брату? Когда ты позвонишь брату?»
0: Дядя Женя выключает компьютер, и потом еще несколько минут шумно двигает стулья и топает по комнате. Иногда он уходит смотреть на море. Иногда ругается с соседом-немцем. «Когда же отремонтируют асфальт? Ведь уже 2 месяца назад заплатили!» Иногда звонит тупице-консультанту из банка и задает ему вопросы.
1: «Я понимаю, что операцию можно совершить только с моего айпишника, но получается, что, проникнув в мою домашнюю сеть, злоумышленник, как вы его называете, может не только украсть мой файл с паролями, но и подтвердить операцию с моего адреса».
0: В трубке далекий голос что-то вежливо тараторит.
1: «А вы можете гарантировать, что мои СМС-сообщения невозможно прочесть? А я думаю, что это только сотовый оператор может гарантировать, но никак не банк».
2: «Ну, Евгений Михайлович, вот смотрите».
0: Вежливый поток из телефонной трубки шелестит мимо меня, когда дядя Женя, не переставая изводить консультанта, отправляется из комнаты на кухню, чтобы залезть в холодильник.
1: «Вот и я думаю, сколько краж совершается в год у клиентов, которые выставили себе все рекомендуемые настройки безопасности? Вы не готовы ответить? А вот скоро банки готовы. Я тоже считаю, что надо бы...»
0: Дядя Женя убирает телефон от уха, достает бутылку молока, держит ее в левой руке, словно сравнивая размер бутылки с размером телефона. Потом нажимает клавишу отбоя, не попрощавшись, и начинает поить меня молоком. От молока меня уже тошнит. Я вообще не знаю, кто доверил меня дяде Жене. Пару лет назад, когда он еще не был параноиком, но деньги ему уже свалились, он заявил семье, что уезжает прямо завтра, что забирает с собой тошу и что настоящий русский должен жить в Таиланде. Именно в таком порядке. Я, стал быть, тоже настоящий русский, по его мнению. Спасибо. Когда моя мать начала возмущаться, ее просто вытолкли из комнаты, так что дядю Женю уговаривала остаться его дочь в одиночку. Ее муж только хихикал, сидя на краешке дивана, и скручивал автомобильный журнал в трубочку. Вот и я думаю, хороша семейка. На самом деле жить с дядей Женей не так уж и плохо. У нас тихо, особенно сейчас. Раньше к нам ходили местные проститутки на ночь или на пару часов. Раньше дядя Женя ходил по вторникам в паб пить виски и болтать с мужиками. Потом он перевел часть денег на счет, которым управляет с телефона, и телефон теперь всегда висит у него на шее. Чтобы отправить команду на перевод денег, заверяет дядя Жень, тупица из банка, нужно поднести телефон к другому устройству хотя бы на 20 сантиметров. С того дня дядя Женя очень неохотно приближается хоть к кому-нибудь на расстоянии вытянутой руки. Ругается с соседом через забор, ездит в супермаркет на машине за час до закрытия и редко стрижется. Его длинные седые полупрозрачные волосы стали похожи на чесночную шелуху. Пахнет от него в последнее время, кстати, тоже чесноком, но чаще виски. Перед попойкой он запирает весь дом, и когда на столе вырастают башенки пустых баночек из-под содовой, похожие на город из фантастического фильма, он падает в кресло и негромко смеется. Иногда подползает ко мне на коленях и говорит:
1: «Можно напиться и быть счастливым. И без денег. Но с деньгами ведь все равно куда больше счастья».
0: И смеется. Я морщусь и ухожу с дивана. Мы потом долго не разговариваем. Даже не знаю, может ли еще его кто-то выносить, кроме меня. Тайскую женщину он к себе в дом и сам не пустит, а все не тайские быстро свихнутся, потому что будут понимать, что он говорит. У нас хотела поселиться его дочь. Она даже прилетала, проделала те самые героические 15 часов в самолете. На ее беду к тому времени дядя Женя уже перевел кучу денег на телефон, а телефон навечно повис в чехле на его шее. Он встречал ее у двери дома, морщась от бьющего в глаза настырного солнца. Когда его дочь подошла к нему и попыталась его обнять, он отстранился. Клочок сахарной ваты, ее волосы вопросительно замер в воздухе, а потом уплыл по направлению к чугунным воротам. Она уехала. С тех пор мы видим ее только в компьютере, и мне кажется, до конца жизни она так и останется для него набором цветных пятен на мониторе.
2: «Ты опять залезал на крышу, папа? Когда ты позвонишь брату, папа?»
0: Да, иногда ему кажется, что на одном из растущих вплотную к дому деревьев кто-то сидит. У пальм очень гладкие стволы, но наверху густая, темная, что-то наверняка в себе таящее, как плотно набитое дождем грозовое облако, зелень.
1: «Кто в ней сидит? Выходи, я тебя видел!» Ты там с антенной аппаратурой ловишь мой Wi-Fi, влезаешь в мою домашнюю сетку. Ты подглядел мой пароль в подзорную трубу. А когда я его сменил, запершись в ванной, ты взломал механизм шифрования, потому что ни один из них недостаточно стойк. Я читал, я знаю. Это из-за тебя у меня иногда подтормаживает интернет. Это из-за тебя иногда запинается песня, которую я проигрываю с домашнего сервера. Из-за тебя хрустит головкой мой жесткий диск, когда я с него ничего не копирую. Кто-то лишний в моей сети.
0: Дядя Женя выдергивает роутер из розетки, умерщвляя Wi-Fi, и лезет на крышу с биноклем, чтобы увидеть слезающего с пальмы человека. Берет ружье и ходит с ним по пригорку. Одинокая, скованная фигурка, как будто несущая драгоценное яблоко, зажатое где-то внутри, между внутренним органом, отвечающим за страх, и органом, отвечающим за осторожность. И если дядя Женя расправит плечи, то яблоко непременно выскользнет и упадет, укатится, пропадет, а дядя Женя вернется в Москву, на 9-ю Парковую, где дочь, где курит в подъезде, где бутылку нельзя оставлять на столе и надо отвечать на очень сложные вопросы именно тогда, когда этого страшно не хочется. Например, ты наденешь серую майку или белую, а серую мне постирать?
1: «Свобода», — говорит дядя Женя, когда трезвый, — «это когда ты предоставлен самому себе, когда от тебя ничего не требуют окружающие. Деньги — это то, что ты можешь дать окружающим вместо себя. Иначе они будут требовать тебя».
0: Где-то он это вычитал, небось. Я не знаю. Я не прочел еще ни одной книги, хотя читать я умею. Все книги на полках. Я до полок не достаю. Но я и не хочу туда лезть. Наверное, я тоже свободен. Когда я полезу зачем-то на полку, я вроде как уже буду предоставлен не самому себе, а чему-то, что заставляет меня лезть на полку, так? Вот дядя Женя лезет на крышу, а я нет. 1-0.
1: Тошка, иногда мне кажется, что ты меня презираешь.
0: Я молча смотрю на него. Дядя Женя смущается и уходит. Со временем он все меньше разговаривает вслух, будто русская речь стала ему в тягость. Когда ты живешь за рубежом, то ничего приятного тебе по-русски не скажут. Это либо налоговый агент звонит, либо тупица из банковской службы техподдержки, либо надоедливый родственник. И дядя Женя кривит рот, пережевывая плохой английский, как пресную овсянку. Он говорит тайское «коп-н-кап» доставщикам пиццы и морщится, когда они в ответ радостно сообщают ему
2: «спасибо».
1: «Русские», — говорит дядя Женя, когда еще только слегка опьянел. «Приезжают в чужую страну со своими добрыми утрами, спокойными ночами, будущим здоровьем, а сами только и делают, что устраивают неспокойные ночи, недоброе утро, и здоровья у них при таком подходе не будет». Резюмирует он и наливает еще, наливает еще.
2: «Папа, ты снова пил?»
0: спрашивает Женя.

0: тянется ко мне, берет меня на руки, поднимает к монитору и заставляет махать в веб-камеру.
1: «Прекрати мучить Тошку!»
0: — все тем же тоном говорит женщина.
2: «Кто дал мой тайский номер страховым агентам?» — хмурится дядя Женя.
3: «Деньги!»
0: — говорит дядя Женя, когда трезвый и злой.
3: «Это магнит! Ты уехал хрен знает куда, а к тебе тянутся уроды всех мастей! Страховщики, банкиры, сутенеры, продавцы элитных энциклопедий, журналисты! Все тебя находят! Все хотят отщипнуть от тебя кусочек! Или украсть все целиком!»
0: И вы знаете, тут он прав. Приходили люди с проспектами, люди с ноутбуками, люди с пакетами, в которых были сложены хрустящие глянцевые презентации. Мужчины в выглаженных, невероятно белых рубашках. Женщины в обтягивающих платьях, пахнущие цветами и персиковым вареньем. Так сильно, что я начинал чихать и убегал. Они стучались в нашу дверь и звонили в звонок, пока дядя Женя был еще хоть немного приветлив. Потом у дальнего забора имения появилась будка. В будке таец. Белые рубашки и персиковое варенье остались по ту сторону забора. Их голоса щебечущие «Наш холдинг предлагает вам уникальное» пытались пролезть в дядь Женин телефон, но дядя Женя научился обрывать их на полуслове. Он жал на кнопку резким брезгливым движением большого пальца, будто сдавливал горло опостылевшей канарейки. Потом смотрел на телефон недовольно, как на обвисший в его руках птичий трупик. И становилось тихо. В этой тишине дядя Женя был победителем. Он ее создал, он ей заправлял, он оберегал ее от покушений. Были заборы, отсекающие от нас белых рубашек и хрустящих проспектов. Были охранники, оберегающие нас от журналистов. Были камеры, отпугивающие пристальными взглядами гидконов. Все было хорошо, пока кто-то не послал к нам запах. Он пришел, словно бы от какой-то хищной женщины, стоящей за оградой, желающей кусочек дядь Жениного магнита. Мне кажется, запах взлетел белым шерстяным платком, приплыл к нам и прокрался в дом. Выключенный вентилятор, висящий черным пауком в квадратном вентиляционном окошке, флегматично пропустил его меж растопыренных лопастей. Запах опустился на пол и вполз в меня. «Дядя Женя, ты слышишь?» «Не слышит. Чеснок и виски не пускают запах в его ноздри, дряблые пещеры, вытоптанные бесчисленными гостями, запахами его знакомых и родственников, измученные ароматные кожи автомобильных сидений, бензиновым воздухом Москвы и общественными туалетами, политые шампунями, лосьонами и средствами для чистки сантехники, как напалмом. Он бы все равно ничего не почуял». А я пришел на кухню, встал под вентиляцию и вдыхал, вдыхал, пропускал в себя этот белый шерстяной платок, пока он не улегся в моей груди, ласковый и успокаивающий. Он не для дяди Жени, он для меня одного. Я вдохнул его сколько смог, потом лег на пол, по которому стелилась невидимая полоса запаха, и остался лежать. Ночью платок, лежащий в моей груди, стал набухать, душить меня изнутри. Меня затошнило. Я пришел к спящему дяде Жене и стал выкашливать платок. «Дядя Женя, проснись! Дядя Женя, посмотри, что это!» Вот это уже громко. Он проснулся. Потом его беспокойный голос что-то меня спрашивает. Потом дядя Женя орет в трубку на плохом английском. Руки, его руки поднимают меня. Машина пахнет бензином, но я почти не ощущаю этого из-за сладкого слоя платка в моих ноздрях, в моей глотке. Мы попадаем в какое-то незнакомое здание, но тут белый платок добирается до моей головы, окутывает ее целиком, и мое сознание остается лежать в этом белом и плотном облаке, как желток в белке. Я уже готов заговорить с дядей Женей, мирно и просяще,

0: Женя, мой родной хренов параноик. Разбей скорлупу, разломи белок. Я здесь, пожалуйста, дядя Женя. Но слышу только свое бессвязное, жалобное. Но он понимает.
1: Сейчас, сейчас, Тоша. Мы вылечим тебя. Мы уже у ветеринара.

0: Солнце, будто с просонья, неаккуратным настырным лучом нащупало наш дом и воткнулось меж неплотно задернутых занавесок. Квадратик света пополз к дяде Жениной спальне и сегодня против обыкновения беспрепятственно проник в открытую дверь. Там он направился к дяде Жениной кровати, но сперва осветил мою корзину. Мой черный бок, мой белый нос и новую штуку, висящую у меня на шее. У меня кружится голова, белый туман рассеялся, но не совсем. Я будто живу внутри матового плафона, какой закрывает яркую лампочку в нашей ванной. Я бы попытался объяснить дяде Жене, что со мной происходит, но сил хватает только на невнятное сипение. Да и он бы все равно не понял. Какие паразиты, какие глисты, какие блохи! Нет у меня никаких блох, это все запах, запах, дядя Женя. Этот ласковый и мерзкий запах, пролившийся к нам на кухню из квадратного вентиляционного окошка, где живет мертвый паук с черными лопастями. Запах.
1: Тише, Тошенька, тише, вылечим тебя. Вылечим. Потерпи, маленький.
0: Я терплю. Я лежу в корзинке, повернуться мне трудно. Отсюда мне видно только кусочек окна, стол и монитор, стену с плакатом. «Не бойся витать в облаках, сверху видно, не целит ли тебе кто в спину». На мониторе появляется женщина. Они разговаривают. Дядя Женя осторожно поднимает корзинку, на которой лежу я, чтобы показать дочери. Она охает. Он ставит меня на стол. Я лежу в корзинке между старым параноиком и изображением женщины с подушкой на голове и чувствую, как ласково и негромко теперь они разговаривают друг с другом. Такой вот посредник. Больной кот. Полумертвое ненадежное связующее звено между этими двумя. Неожиданно я чувствую еще одну связь. В воздухе формируется напряжение. Нечто откуда-то извне дергает новую постороннюю штуку. Темный шарик, висящий на моем целебном ошейнике. Темный шарик отзывается и протягивает полупрозрачную нить. Ну, как вам иначе объяснить, каким образом животные чувствуют электромагнитные волны? К дяде Жениному телефону. Телефон отзывается. Дядя Женя ничего не замечает. Монитор гаснет. Я остаюсь в корзинке на столе. Дядя Женя говорит со мной. Звонит ветеринару. Кормит меня молоком. Сука, ненавижу молоко! Он ставит блюдечко рядом со мной, наклоняется к нему, аккуратно переливая эту белую дрянь из пакета. Сотовый телефон, свисая с его шеи на шнурочке темным слепым бруском, оказывается рядом со мной. Снова что-то, находящееся внутри шарика, дергает его телефон. Телефон отвечает шарику короткими посланиями, двумя раздраженными толчками. Словно нелюдимый хозяин произносит «не-а» и захлопывает дверь перед носом у непрошенного гостя. Так повторяется дважды, пока молоко льется слабой густой струйкой в блюдце. Молоко белеет нетронутым пятном рядом со мной. Дядя Женя уходит. Я остаюсь лежать. В доме становится тихо. Какая разная бывает тишина, думаю я. Внутри меня тишина слабого дыхания и несмелого сердцебиения. Кровь неслышными толчками продвигается по телу, слизывая белую муть с моего мозга, проедая дырочки в белом платке, спустившемся на меня из вентиляции. За окном тишина тропиков. Шелест и щебет, пунктирное пение сверчков, осуждающие цоканье гекконов, и тот едва слышный, но пугающий шелест, с которым бабочки обжигают бока, ударяясь раскаленное стекло лампочки. И шорох прибоя. Море отсюда недалеко, можно увидеть его, если забраться на крышу нашего дома. Море издает свою тишину. Спокойное, все смывающее, уносящее в толщу воды шипение. Это тишина рая. А есть тишина ада, ада, который дядя Женя привез сюда в своей голове. Тишину маленького ада в большом раю почти не слышно. Но я ее тоже чувствую. Это тишина страха. Звук, с которым огромное колесо внедорожника медленно катится на тебя. Это тишина сомнения. Звук, с которым пружинка в часах медленно распрямляется, двигая стрелку, а стрелка уже яснее некуда показывает, что тот, кого ты ждешь, в этот раз не придет. Это тишина недоверия. Это тишина боли от полузабытого предательства. Я слышу голос из соседней комнаты и понимаю, что маленький ад сейчас взорвется и разорвет тишину. «Что за хрень?» — произносит дядя Женя. Он заходит в комнату, где оставил меня на столе перед монитором. Он смотрит в телефон и читает вслух. «Подтвердите перевод на означенную сумму на счет...» «Что за...» Не отрывая взгляда от экрана мобильника, он шевелит мышью, чтобы разбудить компьютер. Садится в кресло перед монитором и снова оказывается рядом со мной. Я чувствую, что мой черный шарик дергает невидимую нить, тянущуюся к телефону. Дядь Женины брови ползут вверх, он вздрагивает и выпускает мобильник из рук, как будто бы тот превратился в летучую мышь и цапнул его за палец. И тут же снова хватает его и яростно давит на кнопки, вызывая голос бестолкового банковского консультанта. «Я вас спрашиваю!» — орет дядя Женя. «Почему кошелек сообщает мне, что пароль неверный, когда я никакого пароля не вводил? Я еще в своем уме! Я у себя дома, здесь нет касс, банкоматов и прочей вашей херни!» Он сдавливает глотку телефону и беспомощно оглядывается. Вертит головой, замирает, резко оборачивается и шарит взглядом по комнате, словно сюда забежал мелкий, но ядовитый зверек. Дядя Женя опрокидывает стул, подходит к книжной полке, в несколько шумных движений скидывает с полок все книги на пол и раскидывает кучу ногами, брезгливо рассматривая. Переворачивает и трясет рюкзак. Несвежая одежда для спортзала вываливается комками и побежденно складывает рукава у дяди Жениных ног. Внимательно, не приближаясь, он смотрит на компьютер, обходит его по большой дуге, задумывается и начинает шарить по карманам своих пижамных штанов. Живо срывает штаны и остается в майке. Черный прямоугольник с ярко-красными буквами «Металлика» высится на двух тощих старческих ногах, как зловещий инопланетный корабль, рухнувший с неба и придавивший своей тяжестью два тоненьких деревца. Мне нехорошо от шума и страха, который излучает дядя Женя. Белая дрянь, уже была рассеявшаяся, снова давит на грудь. Я начинаю хрипеть. Дядя Женя вздрагивает, перестает озираться и шагает ко мне на своих тоненьких прямых деревцах. Быстро, но так неуверенно, будто с каждым шагом он может провалиться в ядовитое болото. Он наклоняется надо мной, и по его глазам я вижу, что он в эту секунду думает все же обо мне, а не о деньгах. Его пальцы, побелевшие от усилия, с которыми он вцепился в телефон, разжимаются, и мобильник повисает у него на шее, как мертвая летучая мышь, головой вниз и безвольно качаясь. Дядя Женя протягивает свою высохшую ладонь и гладит меня, едва касаясь, боясь сделать мне больно. Мне же впервые в жизни хочется, чтобы он погрузил свои твердые пальцы в мою шерсть и провел, грубо срывая с меня белую муть. Его телефон пищит. Дядя Женя смотрит на экран телефона и читает сообщение вслух, будто задавая мне вопрос.
1: «Вы ввели неверный пароль. Попробуйте еще раз».
0: Телефон снова пищит и снова высвечивает это же сообщение. И еще раз. И снова. Черный шарик, висящий на моей шее, надрывается, посылая сигналы телефону. Каждый раз немного разный. Телефон пищит все быстрее и быстрее. Попискивание сливается в непрерывную трель. Дядя Женя сжимает губы, словно из его рта против воли вырывается крик, а рука его поднимается, будто бы для удара. Он швыряет телефон на пол и кидается к монитору. Тарабанит по клавишам, стуча ногой по полу от волнения. На экране появляется лицо тупицы из техподдержки.
1: «Василий! Василий! Они подбирают мой пароль!»
0: «Евгений Михайлович, что с вами?»
1: Я тебе говорю, они подбирают мой пароль.
0: Кто они? Евгений Михайлович, простите, но почему вы без штанов?
1: Идиот! Какие ж... Я тебе говорю, что мой телефон... Как будто я платить сообщение, но я ни к чему не прикладывал. Да и здесь нет никого. Но как я...
0: Он замер. Он смотрит на меня. Глаза его щурятся. Он тянет ко мне руку, растопырив пальцы, будто собирается взять половинку большого лимона, чтобы медленно выдавить сок. Мое сердце начинает стучать чуть быстрее. Белая пелена отступает на несколько секунд. Я сворачиваюсь в корзинке, поднимаю шею и задней лапой чешу горло, срывая ошейник, молотя лапой по черной чужой штуковине. Его рука замирает. Его взгляд падает на черный шарик.
1: «Евгений Михайлович, что происходит?»
0: Слышится из компьютера голос тупицы.
1: «Евгений Михайлович, опишите, пожалуйста, проблему поподробнее. Алло, Евгений Михайлович!»
0: Я лежу в корзинке. Корзинка покоится на сиденье слева от дяди Жени. Мы едем к ветеринару. Сзади в багажнике лежит дядь Женя на ружье. Я не знаю, поможет ли мне ветеринар на этот раз. Спадет ли когда-нибудь белая муть окончательно. Но дяде Жене, похоже, скоро станет легче.

Фред Саберхаген. Цикл «Берсеркер». «Маска Марса». Пролог. Я третий историк кармпанской расы в благодарность расе выходцев с Земли за оборону моего мира запечатлел здесь свое фрагментарное видение их великой битвы против нашего общего врага. Это видение, крупица по крупице, сложилось из моих прошлых и нынешних контактов с разумами людей и машин. В чуждых разумах я зачастую сталкивался с образами и переживаниями, непостижимыми для меня. Однако все увиденное мною – истина. И посему я правдиво запечатлел деяния и слова выходцев с Земли, великих, малых и рядовых, слова и даже тайные помыслы ваших героев и ваших предателей. Оглядываясь в прошлое, я узрел, как в 20-м столетии вашего христианского календаря ваши праотцы построили на Земле первые радиодетекторы, способные слушаться в хлябе межзвездных пространств. И в день, когда они впервые уловили шепот наших инопланетных голосов, долетевший до них сквозь чудовищную бездну, звездная вселенная стала для всех земных народов и племен реальностью. Они осознали, что их окружает настоящий мир. Вселенная, немыслимо странная и грандиозная, быть может, даже враждебная, окружает всех землян до единого, обратив их планету в крохотную пылинку. И подобно дикарям, жившим на крохотном островке и вдруг осознавшим, что за морями существуют громадные государства, ваши народы, угрюмо недоверчивы, чуть ли не вопреки собственной воле, мало-помалу забыли свои мелочные раздоры и дрязги. В том же столетии люди старой Земли сделали свои первые шаги в космос. И изучали наши инопланетные голоса, когда могли их расслышать. А когда люди старой Земли научились путешествовать быстрее света, они пошли на голос, дабы отыскать нас. Наши расы, ваша и моя, принялись изучать друг друга с пристальным научным интересом, но при том с величайшей осмотрительностью и галантностью. Мы, кармпании, наши старшие друзья, куда пассивнее вас. Мы живем в разном окружении, и мысли наши устремлены преимущественно в разных направлениях. Мы не представляли угрозы Земле. Мы видели, что наше присутствие ничуть не теснило землян. Физически и интеллектуально им приходилось буквально вставать на носки, чтобы дотянуться до нас. Мы же пускали в ход все свое искусство, дабы поддержать мир. Увы и ах, ведь близился немыслимый день. День, когда мы пожалели, что не воинственны. Вы, уроженцы Земли, отыскивали необитаемые планеты, где могли процветать под теплыми лучами солнца, чрезвычайно похожих на ваши собственные. Вы рассеялись по единственному отрезку одной ветви нашей медленно обращающейся галактики, основав колонии, большие и малые. Вашим первопроходцам и поселенцам галактика уже начала казаться дружелюбной, изобилующей целинными планетами и стомившимися в ожидании ваших мирных трудов. Чуждая безграничность, окружавшая вас, казалось, не представляет ни малейшей угрозы. Воображаемые опасности скрылись за горизонтом молчания и безбрежности. И тогда вы снова позволили себе роскошь опасных конфликтов, несущих в себе угрозу самоубийственного насилия. Планеты не связывал никакой свод законов, обязательных к исполнению. На каждой из ваших разбросанных там и сям колоний отдельные лидеры хитростью или силой добивались личной власти, отвлекая свои народы реальными или воображаемыми опасностями, исходящими от прочих выходцев с Земли. Всяческие дальнейшие исследования были отложены. И именно в те самые дни, когда новые непостижимые радиоголоса долетели до вас из дальних пределов за форпостами нашей цивилизации. Странные голоса, несшие в себе семя смертельной опасности, оперировавшие только математическими категориями. Земля и земные колонии размежевались. Их разделили подозрения, а взаимный страх повлек стремительное обучение и вооружение в предчувствии грядущей войны. И именно в этот момент готовность к кровопролитию, временами ставившая вас на грань самоуничтожения, оказалась средством спасения самой жизни.
Нам же, кармпанским наблюдателям, отстраненным обозревателям и созерцателям разумов, показалось, что вынесли сокрушительную мощь войны через всю свою историю, зная, что в конце концов она понадобится, что пробьет час, когда помочь не сможет ничто менее ужасное, чем война. Когда же час пробил, и наш враг явился без предупреждения, ваши несчислимые военные флоты были уже наготове. Вы рассыпались, окопавшись на десятках планет, и вооружились до зубов. Именно благодаря вам некоторые из вас и некоторые из нас живы и по сей день. Никакие наши кармпанские познания психологии, наша логика, проницательность и деликатность не дали нам ни малейшей пользы. Опускать в ход мастерство миротворцев, миролюбие и терпимости было бессмысленно, ибо наш враг не был живым. Так что же есть мысль, если породить ее подобие способен даже механизм?

0: Мария Парфенова. Билет на клетчатую крышу. Колючий октябрьский ветер кружит камуфляжным разноцветием опавших листьев, разметает по асфальтовым дорожкам серые лепестки пепла. Я сижу здесь на клетчатой желто-фиолетовой крыше. Серое небо сочится крупными редкими каплями, они набухают где-то там, в вышине, срываются, летят и, поднимая фонтанчики брызг, опускаются на крышу. Капли скользят по желтым квадратам, переползают на фиолетовые, сливаются друг с другом и тонкими ручейками бегут к краю крыши, к черной воронке водосточной трубы. Еще несколько мгновений они будут внизу. Так и есть. Хлып! Плюхается на носок кожаной туфельки крупная желтая капля. Хлып! Следует за ней вторая, фиолетовая. Наташка поднимает голову, смотрит вверх на меня. Я улыбаюсь и развожу руками. «Извини, котенок, я тут ни при чем». Наташка сидит на краю песочницы и расставляет вокруг себя свое маленькое богатство. Туфли белые, синие, желтые и коричневые, с каблуками и без, красные детские сандалии, кремовые шелковые пуанты. В руке у Наташки конец длинной лохматой веревки. Она пробегает сквозь застежки, юркой змейкой обвивается вокруг каблуков, ныряет под пряжки. Наташка дергает за веревку, туфли подпрыгивают. Наташка улыбается. Сегодня ее любимые парой будут пуанты. Да-да, те самые кремовые пуанты. Их подарила Наташке балерина с афиши на театре. Вчера подарила.
1: «Бери»,
0: — сказала балерина, протягивая с афиши изящную ручку.
2: «А как же вы?» — попытался вмешаться я.
1: «Не слушай его, бери», — подмигнула Наташке балерина. «А чтобы вы, молодой человек, были спокойны, могу заверить вас, что у меня есть кое-что поудобнее».
0: Балерина отклонилась куда-то назад, пошарила за нарисованным сумрачным замком, вытащила пару тяжелых армейских ботинок.
1: «Вот, юноша».
0: Она легко подцепила ботинки за шнуровку.
1: «Вот об этом я вам и говорила».
0: Наташка примеряет пуанты, кокетливо крутит стройной ножкой и смотрит на меня. «Нравится?»
2: «А то», киваю я.
0: «Нравится?» Что еще я могу ответить ей, девушке-женщине со стройной фигуркой, сединой в волосах, морщинками в уголках глаз и задорными веснушками на носу? Что я могу сказать моей Наташке, каждый день на школьный манер заплетающей две косички, Наташке, что собирает башмачки и нанизывает их на лохматую веревку? Нравится, Наташ? Конечно, нравится. Наташка привстает с края песочницы, ежится, с недовольством смотрит на небо и плотнее запахивает на себе жилетку. Наташка гордится своей жилеткой. Она синяя и стеганая, а еще в ней много-много кармашков. Наташка проводит по жилетке руками, разглаживает несуществующие складочки и поправляет билеты. Билетов у Наташки хоть отбавляй. Они свешиваются изо всех кармашков цветным серпантином, бугрятся у самой жилетки заколотыми английской булавкой рулончиками. «Спускайся!» — машет мне Наташка, и я спускаюсь. Ухожу, оставляю мою замечательную клетчатую крышу. Вчера я поднимался сюда по звенящей хрустальной лестнице, но сегодня лестницы почему-то нет, и единственной дорогой вниз становится старая водосточная труба. Труба дрожит и что-то жалобно выскрипывает. Я медленно ползу вниз и чувствую, как под моими пальцами внутри трубы бегут желто-фиолетовые ручейки. «А вот и мы!» — тяжело спрыгиваю на землю.
1: «Пойдем!»
0: Наташка легко вспархивает на край песочницы, делает несколько виртуозных па по начинающему ржаветь борту.
1: «Ну, пойдем же!»
0: «Пойдем?» — пожимаю плечами я. И мы идем. Идем медленно, переплетя пальцы, запутавшись в клубке общих мыслей. Нитки в клубке разноцветные торчат во все стороны вытянутыми петлями.
1: «Послушай!» — дергает за зеленую нитку Наташка.
2: «Эй!» — со свистом втягиваю воздух сквозь зубы я. «Больно же!»
1: «Прости!» — мелькает испуг в серо-синих Наташкиных глазах. «Прости, пожалуйста, я не хотела».
0: «Ничего, тру висок я. Все нормально».
1: Наташка еще не научилась распутывать мысли. Она дергает за петли, и узелки затягиваются еще плотнее. Она злится и рвет цветные нитки, и от этого наш клубок становится похож на разлохмаченного радужного ежика. «Смотри!» — указывает куда-то вбок Наташка.
0: В конце узкой липовой аллейки у облупившейся кирпичной стены стоит вишневая легковушка.
1: «Чистится!» —
0: хитро косит Наташка на ритмичное танго дворников на лобовом стекле.
1: Дворники танцуют, дворники скользят, чуть замирают и снова бегут вправо и влево, влево и вправо, жадно слизывают со стекла крупные капли октябрьского дождя.
0: Наташка подходит к машине, проводит тонким пальчиком по стеклу, стучит по нему ноготком, словно пытается что-то отковырнуть.
1: «Машина далеко от меня, но я все равно вижу. Все лобовое стекло изнутри покрыто узорчатой корочкой инея».
0: Дверь машины распахивается. Из салона высовывается голова лысеющего мужчины. Он возмущенно жестикулирует, пытается оторвать от стекла Наташкины пальцы. Наташка смеется и указывает на иней. Мужчина только шире раскрывает глаза, крутит пальцем у виска и, шарахнув дверцей, вновь исчезает в машине.
3: «Не доверяет», —
0: возвращается ко мне Наташка.
3: «Никому не доверяет».
1: «Не доверяет», — соглашаюсь я, глядя через Наташкино плечо. Слой инея на стекле легковушки утолщается на глазах.
3: «Может, билет ему предложить?»
0: «Не, не поймет», — качаю головой я и вижу, как на нашем клубке затягивается еще один узелок.
1: «У тебя ленточка развязалась», — указываю на сползающий по Наташкиной щиколотке кремовый шелк.
3: «Угу».
1: Наташка склоняется к запятнанному желтыми листьями асфальту.
0: «Осторожно», — улыбаюсь я и ловлю чуть было не съехавший с Наташкиной головы венок из васильков.
1: «Вы спросите, откуда в октябре васильки?»
0: Я отвечу: «Вот с той стены».
1: «Да нет, не с этой, левее».
0: «Да.
1: Видите, серая стена, яркие пятна граффити — это луг. Это чудесный весенний луг. Мы были там вчера. Я рвал васильки, а Наташка плела венок».
0: «Вы покупаете бензин, чтобы переместиться в пространстве, и билеты в далекие страны, чтобы перекочевать из одного времени года в другое. Вы покупаете, а можно просто прийти к серой бетонной стене». «Правда, правда».
1: Лезу в карман за сигаретами, закуриваю.
0: «Фу!» — морщит носик Наташка.
1: «Ладно, ладно», — отгоняю я в сторону белое дымное облачко.
0: Я курю и смотрю на полощущиеся на ветру белые простыни. Натянутая через дворик веревка прогнулась под их тяжестью. Центр веревки приподнимает упирающийся в землю деревянный шест, на котором красным маркером жирно выведено короткое непечатное слово.
1: Порыв ветра бросает в меня крошево сухих листьев. Где-то высоко в небе хрипло и астматично кашляет гром, темнеет. Тяжелые капли срываются все чаще.
0: «Гляди-ка», — разгибается Наташка, указывает на простыни. Белую крахмальную поверхность усеивают мелкие отверстия с рыжо-ржавыми краями. Еще пара секунд, и усилившийся дождь превращает простыни в дымящееся решето.
1: «Чтоб тебя!» — бросаю взгляд на подозрительно бурую тучу, хватаю Наташку за руку, втаскиваю под ближайший балкон.
0: «Кляуза?» — все еще кашусь на тучу.
3: «Нет».
0: Наташка задумчиво ковыряет асфальт носком пуанта.
3: «Предательство».
0: «Тут слабовато для предательства, не верю я».
3: «Мелкое»,
0: — буднично констатирует Наташка.
1: «Мелких не бывает».
0: Наташка неопределенно хмыкает, пожимает плечами. Из-под жгучих капель к нам под балкон влетает стрекоза. Большая зеленая стрекоза со слюдяными крылышками-лепестками. Стрекоза делает круг и садится Наташке на руку. Наташка поднимает ладонь к лицу, дует на стрекозу. Слюдяные крылья трепещут, но заблудшая странница из лета не улетает. Наташка прищуривает левый глаз, смотрит на меня сквозь стрекозье крылышко. Стрекоза перебирает тонкими лапками, ползет куда-то вверх по Наташкиному рукаву.
3: «Ты куда?»
0: — притворно строго спрашивает Наташка. Стрекоза добирается до синей жилетки с цветными билетиками и взлетает.
3: «Куда уже?» — без притворства кричит Наташка. «Вернись! Вернись, говорю! Ну, пожалуйста!» —
0: скользит по пыльной Наташкиной щеке слезинка.
3: «Пожалуйста, вернись!»
0: «Надоели мы ей, вот и улетела!» Глажу я Наташкины волосы и вижу, как у виска на глазах сидеет тонкая темно-русая прядка.
3: «Плохая стрекоза! Плохая!»
0: Наташка топает ножкой в шелковом пуанте.
3: «Не буду смотреть на стрекоз! Буду смотреть в окна!»
0: Уж что-что, а смотреть в окна Наташка действительно любит.
1: «Первое окно, второе, третье, восьмое, девятое!»
3: «Иди сюда!»
0: — через секунду протягивает руку она.
3: «Гляди!»
0: За окном большая полупустая комната. Бледно-зеленые обои в цветочек, лаковый гордец, шкаф, старое кожаное кресло, в центре на покосившейся тумбочке черно-белый телевизор.
1: Запрокинув голову, в кресле дремлет мужчина лет 45.
4: «Скотч!»
1: — шепчет Наташка и тычет пальцем в стекло.
4: «Скотч!» —
1: киваю я. Трещины в зеленых стенах заклеены скотчем. Грубо заклеены, неаккуратно. Широкая полоса липкой ленты закрывает щель под дверью. Створки шкафа заткнуты кляпом пожелтевшего лейкопластыря. Между нами вновь возникает рассеявшийся был разноцветный клубок.
4: «Сквозняки!» —
1: аккуратно тянет за оранжевую нитку Наташка.
4: «Он боялся сквозняков!»
1: Нитка высвобождается из клубка удивительно легко, но я вижу на ней маленький тугой узелок. Наташка, похоже, тоже его видит.
4: «Но это был не сквозняк?»
1: — вопросительно приподнимает она левую бровь. «Это был не сквозняк», — подтверждаю я. «Это было...» Узелок на оранжевой нитке начинает медленно увеличиваться. «Это было...»
4: «Время!» — перебивает Наташка. «Это было время!»
1: Оранжевая нитка натягивается, выдергивает из клубка разлохмаченный хвостик. Хвостик мельтешит, ныряет под другие нитки, замирает, делает головокружительные сальто и, развязав узелок, вновь убегает, прячется в клубке. «Это действительно было время. Он боялся его и строил баррикады. Он не хотел впускать время в дом, но сам того не осознавая, запер его внутри. Пойманное время билось в закрытые окна и двери, пыталось просочиться хоть в маленькую щелку, сбежать, уползти, скрыться. Время прилипало к скотчу, запутывалось в изоленте и замирало. Замирало с покорностью заточенного в башню узника. Без сквозняков в квартире душно, чешу краешек брови я.
4: «А без времени комфортно и тепло», — задумчиво стучит пальчиками по стеклу Наташка.
1: На черно-белом экране мельтешат суетливые фигурки.
4: «Хоккей».
1: От Наташкиного дыхания по стеклу расползается маленькое мутное облачко.
2: «Да, хоккей». Ребята в закрытых шлемами лицах с разгона врезаются друг в друга, отлетают к борту, тяжело оползают вниз. Ничего личного, просто игра.
1: Игра. Робкая пешка пересекает восьмую параллель, оборачивается красавцем-ферзем и бьет. Бьет сильно и хлестко. Повержен прежде уверенный в себе конник, с позором бежит слон, прячется за стайкой неумех пешек пока еще сильная ладья, а ферзь бьет, бьет снова и снова. Извините, ребята, ничего личного. Неделю назад я тоже наблюдал за игрой. Наблюдал, получив от Наташки розовый билет. Наблюдал, взобравшись на прогретую октябрьским солнцем в клетчатую крышу. Ложь вышла на середину арены, сняла увитую плюмажем широкополую шляпу, поклонилась.
5: «Добрый день, почтенная публика!»
1: Ложь была хороша, была красива, была утонченной и насмешливой. Ложь манила. Правда явилась в потертых джинсах и старых кроссовках. Развязавшийся шнурок волочился за ней по арене, оставляя за собой тонкий витиеватый след змейку. Щелчком огрубевших пальцев правда отшвыривала в песок арены недокуренную сигарету, неловко кивала собравшимся.
4: «Хватит, пошли уже!» —
1: тормошит меня Наташка. И мы снова идем. Дождь кончился. Впереди над высыхающим асфальтом мелькают два смешных бантика в голубой горошек. Девчушка лет 10 рисует классики. 10 квадратов, 10 цифр. Раз, два на одной ножке по первым двум клеткам, 3-4 на обе ноги, 5, осторожно, не заступи за линию, 6-7.
5: «Детство», —
1: склонив голову на бок, читает Наташка.
5: «Юность, лю».
1: Я тоже склоняю голову. Белые меловые цифры превращаются в слова. Единица — детство. Двойка — юность. Любовь,
5: свадьба, дети, холод. Раз.
1: Я читаю, а девочка прыгает.
5: Детство, юность, дальше и дальше. К любви, к свадьбе, к детям, к одиночеству, к старости.
1: 9, 10. Девочка поворачивается. 8, 7, 6. Обратно, клетка за клеткой.
4: «Смешная», — говорит Наташка. «И мудрая».
1: «Почему?»
4: «Она все время возвращается в детство».
1: «Будто можно по-другому», — улыбаюсь я.
6: можно.
1: Наташка подходит к классикам, останавливается у цифры 3. Любовь. Прыгает.
4: Вот видишь, смеется она. Можно.
1: Замершая на одной ножке девочка хлопает глазами, недоуменно смотрит снизу вверх на взрослую, загородившую ей цифру 3, Наташку.
4: «Вот, возьми!» – протягивает Наташка девочке желтый билетик. «Бери, не стесняйся!»
1: Это была красивая игра. Игра легкая, игра затягивающая. Ложь двигалась по арене гибкой пантерой, правда, короткими перебежками, резкими выпадами.
5: Вы можете не верить, но я болел за ложь.
1: Я знал, кто она, и все равно был на ее стороне. Меня не принуждали, не заманивали в ряды фанатов.
5: Просто так казалось правильнее, а может... Может, просто легче болеть за сильного,
1: за красивого, за уверенного.
5: Мы уходим.
1: Оставляем у нарисованных мелом классиков растерянную девочку с желтым билетиком в руках и забавными бантиками в голубой горошек. «Придет?» — кашусь на Наташку.
4: «Обязательно!» —
1: кивает она. Навстречу нам марширует колонна. Мужчины и женщины, подростки и старики ровным строем, чеканя шаг. Из-за головы каждого хищно высовывается металлический крюк. Куртки и свитера порваны на плечах. В открывшиеся прорехи выглядывают светлые лакированные деревяшки.
5: Вешалки.
1: Точно. Вешалки. Большущие, глупые вешалки. Колонна подходит ближе.
7: И...
1: Командует идущий впереди колонны мужичок. На голове мужичка фуражка, а плечи грязно-малиновые толстовки скрываются под сияющими золотой бахромой палетами.
7: И... Раз!
1: Все марширующие лезут в карманы и сумки, достают сотовые телефоны.
7: И... Два!
1: Все сосредоточенно тыкают в кнопки.
7: И... Три! Послушай!
1: Гаркает в один голос колонна.
7: «Было глупо! Приезжай!»
1: Нитки в клубке оживают, начинают мелко подрагивать, петлями тянутся вверх, ныряют друг под друга и сами вяжут, вяжут, вяжут узелки. От шеи к затылку гулкой волной поднимается боль.
5: «Наташка, перестань! Не думай, Наташ, не думай!»
1: Но Наташка думает... Хмурит брови, покусывает обветренные губы. Нитки ползут одна через другую, стягивают наш клубок в сморщившееся зимнее яблочко.
5: «Наташка, не надо!»
1: Боль охватывает виски и тонкими холодными ручейками стекает на лоб.
5: «Наташа, пожалуйста! Наташ!»
1: В глазах мутнеет. Сырые пятна на асфальте то приближаются, то вновь отползают назад.
5: «Наташка, ну зачем? Зачем тебе знать, кто они, Наташ?» Падаю.
1: Чувствую, как мелкие камешки впиваются в щеку. Слышу гулкий шаг удаляющейся колонны. Боль стальным обручем ложится на грудь. Давит. Пугает надвигающейся темнотой.
4: «Я знаю, я поняла!» — трясет меня за плечо Наташка. «Они эти, которые вешаются, короче!»
5: «Чего?»
1: Пытаюсь стряхнуть головой, морщусь.
4: «Ну смотри!» —
1: помогает мне встать Наташка.
4: «Они вешаются, только не по-настоящему. Они звонят и ждут, когда к ним... А потом вроде как для вида, ну понял?»
1: «Кажется...» — оборачиваюсь я. Порядком отойдя от нас, нелепая колонна с вешалками все еще вбивает шаг в октябрьский асфальт.
7: «Послушай, было глупо, приезжай!»
1: В той игре победила правда.
5: Я не верил, но она победила. Победила тогда, когда надежды, казалось, уже не было.
1: Правда отряхнула с колен желтый песок арены, перебралась через круглый, обтянутый красной кожей борт, подошла ко мне, помедлила, сухо кашлянула в кулак, убрав спадающие на лицо волосы, наклонилась и сказала:

мы идем. Дальше и дальше, по усыпанной осколками листьев аллее. Наташкины пуанты промокли и потемнели на носках, но она старательно продолжает вышагивать. Раз-два, раз-два. Мое запястье обвивает лохматая веревка. На ней, цепляясь друг за друга и стуча по асфальту, пляшут башмаки. Белые и синие, желтые и коричневые, с каблуками и без. Кожаные детские сандалии и деревянные японские гетта. Синий октябрьский ветер то подталкивает нас в спину, то забегает вперед, шутя, отбрасывает со лба волосы, играет концами длинного шарфа, теребит цветной серпантин на Наташкиной жилетке. «Не желаете билетик, господа?» «Ближайшая игра завтра. VIP-места, господа, лучшие места на клетчатой крыше. Приходите, господа, не стесняйтесь. Мы будем ждать вас. Я, Наташка и смешная маленькая девчонка с бантиками в голубой горошек».

0: Франческо Бруно перекрестился, быстро пробормотал молитву и уставился взглядом в металлическую тарелку, которая стояла перед ним на столе, сколоченном из необструганных досок. Голод донимал его. Он не ел уже 12 часов, а не то он бы и не смог смотреть ни на маленькие с черными точками фасолины, ни на квелую тушеную капусту. Поел он быстро, помня о темных фигурах, молчаливо наблюдавших за ним. Забивать пришлось водой. «Покажи ему бумагу», — сказал один из мужчин, возможно, в сотый раз за 3 дня. Бруно достал из бумажника сложенный в пятнах листок. Протянулась черная рука, взяла листок. Вновь прибывший отошел к окну, в котором не осталось ни единого стекла. Развернул листок к свету, чтобы прочитать. Последовала тихая дискуссия. Бруно огляделся. Ссохшаяся седая женщина наклонилась над плитой, в дощатых стенах щели в палец. Бедность так и лезла в глаза. Даже в трущобах Палермо, где он вырос, и то было больше достатка. Мужчина, который читал бумагу, вернулся к столу. «Что у тебя с собой?» – спросил он. Бруно открыл брезентовый вещмешок с выцветшими буквами США на боку, начал выкладывать содержимое на стол. Вещмешок ему дали вместо чемодана, с которым он уезжал из города. Телевизионная камера размером с ладонь, записывающее устройство, упаковка батареек, запасные кассеты с пленкой, смена нижнего белья, туалетные принадлежности. Мужчина пощупал все, указал на камеру. «Это оружие?» Бруно не стал говорить о том, что с начала своего путешествия уже множество раз повторял одно и то же. Взял камеру, объяснил, как она работает, провел короткую съемку. Прокрутил пленку назад, и мужчины наклонились ближе, чтобы взглянуть на крошечный монитор.
1: «Эй, бабуля, ты в телевизоре! Ты будешь большой звездой, слышишь?»
0: Пленку пришлось прокрутить еще раз для старухи, которая довольно посмеивалась, возвращаясь к плите. Просмотр пленки снял напряжение. Мужчина, задававший вопросы, расслабился, плюхнулся на стул. Здоровенный, чернокожий, в заштопанной грязной армейской форме. На плече висел автомат, на груди рожки с патронами.
1: «Можешь звать меня Чоппер. Ты откуда?»
0: «Из Европы. Консорциум печатных изданий...» Он замолчал. «Черт, надо же попроще. Я из Италии, с Дальнего Юга. Работаю в газете. Пишу для газет статьи. У нас много газет, много телевизионных станций. Нам дали знать, что мы можем прислать сюда одного человека. Все собрались, чтобы выбрать одного человека. Выбрали меня».
1: «Какой-то странный у тебя выговор.
2: Я же сказал, я из Италии».
1: «Скажи что-нибудь на итальянском».
2: «Buongiorno, signore. Voglio andare al...»
1: «Может говорить, это точно», — уверенно заявил кто-то из заинтересованных слушателей.
0: Чоппер одобрительно кивнул, словно демонстрация знания иностранного языка имела решающее значение.
1: «Ты готов?
0: Нам предстоит небольшая прогулка».
1: «Как скажешь».
0: Бруно торопливо забросил все в мешок, предварительно завернув вещи в полиэтилен. Пешие прогулки не удивляли. Ему уже пришлось и походить, и поездить на спине мула, в телеге, на грузовике, обычно с повязкой на глазах.
3: Модель для сборки On Energy.
0: Они пересекли крошечный дворик. Тощие грязные курицы бросились в рассыпную. Как обычно, после полудня небо потемнело, начал накрапывать мелкий дождь. Со временем, однако, он промочил их до нитки. Но было тепло, от ходьбы даже стало жарко. В пропитанном влагой воздухе дышалось с трудом. Чоппер указывал путь. Пройдя лишь несколько шагов по разбитой, но все же дороге, он свернул в сосны. Бруно думал только о том, как бы не отстать от своего, похоже, не знающего усталости проводника, и лишь мельком замечал, что туман сгущается, и черные стволы деревьев один за другим пропадают в серой мгле. 2 часа они шагали без перерыва, прежде чем вышли к заросшему стерней полю. Впереди крикнула птица. Чоппер схватил Бруно за плечи, повалил на землю. Потом рупором сложил ладони и откликнулся тем же криком. Они лежали, пока из дождя и тумана не материализовались 2 мужчин с М-16 наперевес.
1: «Мы здесь!» — позвал Чоппер.
0: 2 часовых пристроились сзади, и они двинулись по краю поля к проволочной изгороди, густо заросшей сорняками и вьюном.
2: Там лежал мужчина в тяжелых армейских ботинках и потемневшем от дождя резиновом плаще и стальной каске. Он вглядывался в щель, проделанную в сорняках. Повернулся, сел. На каске заблестел круг из 7 золотых звезд. У верховного главнокомандующего армии Соединенных Штатов их было 6. «Как я понимаю, вы получили мое письмо?» В голосе мужчины не слышалось вопросительных интонаций.
4: «Оно у меня», — Бруно полез в карман. «Так значит, его написали вы? Мау-мау...»
2: Пока Мау-Мау разглядывал письмо, Бруно изучал автора. Широкое лицо, темные глаза, кожа цвета капучино, невыразительный рот под черными вислыми усами. Прочитав письмо, Мау-Мау разорвал его пополам, половинки сунул в карман брюк. «Ты прошел долгий путь, и тебе потребовалось много времени». Бруно кивнул. «Задача была не из легких. Иммиграционная служба лютует, пришлось подготовить немало бумаг и найти убедительную причину, которая позволила мне достаточно далеко проникнуть на юг и встретиться с вашим представителем». Мао-Мао оглядел его с головы до ног. «Для белого человека ты слишком темен».
4: «Для черного человека вы слишком светлы», — ответил Бруно, но, не заметив на лице собеседника и тени улыбки, торопливо добавил: «На Средиземноморском побережье, откуда я родом, люди более смуглые. Кто знает, возможно, поэтому меня и выбрали для...» Мау-Мау улыбнулся, и на мгновение суровость и мрачность исчезли с его лица.
2: «Готов спорить, ты с Сицилии. Это совсем рядом с Африкой. Может, и в тебе есть капля черной...» Он замолчал, увидев, что вдоль изгороди, согнувшись, бежит молодой негр в рубашке и комбинезоне. Он нес новенький и, похоже, последней модели армейский полевой телефон. Черный провод тянулся следом. Мау-Мау схватил трубку, поднес к уху.
1: «Приближается грузовик», — сообщил он. «Сотни ярдов за ним следует джип».
2: Все побежали, Бруно следом.
4: «Эй!» — крикнул он. «Могу я вести съемку?»
2: Мау-Мау так резко остановился, что Бруно едва не налетел на него. Негр почти на голову возвышался над репортером.
1: «Да, если потом я смогу просмотреть пленку».
4: «Абсолютно все кассеты», — ответил Бруно спине Мау-Мау и начал лихорадочно рыться в вещмешке.
2: Камеры и батарейки воды не боялись, остальные вещи от влаги оберегал полиэтилен. Бруно последовал за остальными, прикрыв объектив колпачком.
1: Они собрались в маленькой березовой роще на берегу узкой речушки. Вода убегала в трубу, проложенную под дорогой. Дорога, пусть всего двухполосная, поддерживалась в хорошем состоянии, на ней виднелась даже разметка. В рощице их поджидали другие люди. Все смотрели налево, туда, где дорога исчезала в дожде и тумане. Шум двигателя приближающегося грузовика нарастал с каждым мгновением. События разворачивались стремительно. Грузовик выскочил из тумана. Большой армейский грузовик с множеством колес и брезентовым тентом. Ехал он очень быстро. И когда передний бампер практически поравнялся с трубой, дорога вздыбилась. Сверкнула оранжевая вспышка. Моторную часть грузовика приподняла, а потом бросила вниз. Передние колеса аккурат попали в разрыв дороги, образовавшийся на месте трубы. Должно быть, раздались выстрелы. Бруно их не слышал, уши у него заложило, но в металлической двери кабины вдруг появились дыры. Визги тормозов, из тумана вырвался джип. На мокрой дороге его мотало от одной обочины к другой. Наконец он остановился, чуть не уткнувшись в задний бампер грузовика. В окно высунулось дуло автомата, прогремела очередь. По джипу ударили со всех сторон, Бруно уже вернулся слух. Приоткрылась дверца, автомат выпал на мостовую, следом на асфальт соскользнуло тело солдата.
5: «Кто остался в живых, выходите!» — крикнул Мау-Мау. «У вас 5 секунд, или мы разнесем все к чертовой матери! Выходить без оружия, с поднятыми руками!»
2: Ему ответила тишина. Потом скрипнули рессоры грузовика, брезент над задним бортом приподнялся, на асфальт упала винтовка. Следом медленно вылез солдат, капрал.
4: Что-то шевельнулось на заднем сиденье джипа. Появилась пара начищенных сапог. На дорогу вышел офицер. Левой рукой он сжимал правое предплечье. Кровь бежала по пальцам и капала на землю. Автоматная очередь заставила Бруно повернуться к грузовику. Этот чоппер дал очередь по брезенту. Другой негр врезал капралу под колени, и тот повалился на землю. Негр ловко связал ему руки за спиной. То же самое проделал с лодыжками, а потом сунул в рот тряпку и залепил его липкой лентой. Капралу оставалось только вращать глазами от страха. «Возьмите в джипе аптечку первой помощи и перевяжите белого», — распорядился Мау-Мау. «И дайте мне баллончик с дремой». Он, не глядя, протянул руку, и баллончик лег ему на ладонь. Находящийся под давлением газ ударил в лицо капралу. Тот дернулся и обмяк. Мау-Мау повернулся к офицеру. «Готов, лейтенант?» Капли дождя упали с коротко стриженной головы офицера, когда он наклонил голову, чтобы посмотреть, как ему накладывают повязку. Потом вскинул глаза на Мау-Мау, но ничего не ответил. Впрочем, холодная ярость, сверкавшая в его глазах, не требовала слов. Высокий негр рассмеялся и выстрелил струей усыпляющего газа в полное презрение лицо. Веки опустились, колени подогнулись. Мау-Мау уткнул офицера в грудь, и тот повалился в сорняки рядом с дорогой. Застыл, широко раскинув ноги и руки. Послышались довольные смешки, и Бруно перевел камеру на улыбающиеся лица.
5: «Повеселились и хватит!» — рявкнул Мау-Мау. «Убери камеру!»
4: Подождал, пока Бруно опустит камеру, и добавил:
5: «Подходите и забирайте все, что тут есть!»
4: На другой стороне дороги

0: Носильщики уходили по тропе, ведущей к болоту.
1: «Что нам досталось?» — спросил Мау-Мау.
0: «Всего понемногу», — ответил мужчина из кузова грузовика.
1: «Сухие пайки, бумага для ксероксов, одеяло, гранаты».
0: «Что еще?»
1: «Мыло, шампуни, туалетная бумага. Что ни назови, все есть».
0: «То, что может использовать армия, пригодится и нам», — радостно улыбнулся Мау-Мау, потер руки. «Война у нас одна».
2: Ожидая своей очереди у грузовика, некоторые подходили к лежащим без сознания солдатам. Вдруг послышался шум. Женщина закричала:
3: «Мау-Мау, иди сюда! Этот маленький мальчик был в Элленвилле и говорит, что видел там белого!»
2: Все застыли. Тишину нарушили лишь тяжелые шаги Мау-Мау. Он положил руку на хрупкое плечо мальчика, присел рядом с ним. Они о чем-то пошептались под взглядами остальных.
0: «Поторапливайтесь! Нечего здесь рассиживаться!» — рявкнул Мау-Мау.
2: Работа пошла веселее. Скоро последний ящик растворился в тумане. Кузов опустел. Двое вооруженных мужчин последовали за носильщиками. На краю болота они повернулись и вскинули вверх правые руки, сжатыми в кулак пальцами. Стоявшие на дороге ответили тем же.
0: «Джип загнать по тропе в болото и поджечь», — приказал Мау-Мау.
2: «Проследите, чтобы он взорвался.
0: Капрал, бросьте в кузов. На поле оставьте побольше следов, понятно?»
2: Тут он понизил голос, почти прошипел.
4: «Чоппер и Али, понесете лейтенанта. Забираем его с собой».
2: Бруно наблюдал, как двое мужчин откатили джип с дороги к краю болота и оставили на тропе. Один положил в кабину несколько гранат, затем прострелил дыру в бензобаке. Второй перекрутил какой-то поблескивающий металлом цилиндр размером с карандаш и бросил в лужу бензина. Оба бегом бросились к дороге.
5: «Мистер, идите на поле!» — крикнул один. «Через минуту все взорвется!»
2: Бруно повернулся и увидел, что на дороге он остался один. Отряд растворился в дожде. Поспешил за двумя мужчинами. Половина поля осталась позади, когда от дороги донесся приглушенный взрыв.

0: Остальных они догнали быстро. Люди Мао-Мао особо не спешили. Офицеры несли на носилках, сделанных из двух винтовок и одеяла. Мао-Мао возглавлял колонну, хмуро вглядываясь в туман. Бруно несколько минут шагал рядом, прежде чем подал голос.
1: «Могу я задавать вопросы?»
0: Мао-Мао глянул на него, костяшками пальцев смахнул с усов капли воды.
2: «Безусловно, иначе что тебе тут делать?»
0: Бруно выудил из вещмешка диктофон.
1: «Я бы хотел все записать».
2: «Записывай».
1: «Оджи иль кварто де люльо...»
0: «Говори по-английски».
1: «Сегодня 4 июля. Я нахожусь где-то на юге Соединенных Штатов с человеком, имя которого не могу упомянуть».
2: «Упомяни».
1: «С человеком по имени Мао-Мао, который не просто местный лидер сопротивления, но, по слухам, входит в совет черной власти. Вы хотите прокомментировать мои слова?»
0: Мао-Мао мотнул головой.
1: «Я только что присутствовал при короткой стычке, одном из эпизодов жестокой войны, охватившей эту страну. Я собираюсь спросить его об этом, узнать, как он оценивает происходящее».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Гарри Гаррисон. «Черное и белое». Продолжение и окончание. Выключи эту штуковину. Бруно передвинул рычажок выключателя. Какое-то время они прошагали молча. Тропа плавно перешла в извилистую проселочную дорогу, проложенную в лесу. Должно быть, раньше по ней вывозили срубленный лес. Мао-Мао взял диктофон, зажал в кулаке. «Сколько тебе потребуется времени, чтобы твои материалы попали в газеты или на телевидение?»
1: «Минимум 2 недели, и тут я рассчитываю на вашу помощь».
0: «Ты все получишь, но только через месяц. К тому времени эти материалы не принесут никакого вреда, потому что мы перебазируемся в другой район». «А как ты вывезешь их из страны?» «Они ужесточили контроль после того, как венгры продемонстрировали фильм о резне в гетто Нового Орлеана».
1: «Точно сказать не могу, но я оставлю вам адрес, куда надо доставить пленки. Потом, полагаю, они прибудут в Европу с дипломатической почтой дружественного государства».
0: «Видать, не такое оно и дружественное». «Хорошо». Он вернул Бруно диктофон. Дождь перестал, но туман все еще висел над землей. Мао-Мао посмотрел на небо, прищурился. «Мне сказали, что ты частенько молишься. Попроси Бога, чтобы дождь не прекращался, а туман не рассеивался. До заката еще 3 часа.
1: «Позвольте спросить, зачем нам туман?»
0: «Он защищает нас от самолетов и вертушек. Ты должен понимать, что мы партизаны и сражаемся с армией. Наше единственное преимущество в том, что наши отряды — нерегулярные войска. Главный недостаток врагов — чрезмерной организованности. По-другому у них и быть не может. У них есть командная вертикаль, и приказ должен поступать с самого верха. У них не может быть людей, думающих самостоятельно, иначе воцарится хаос. А нам хаос только помогает. Эти большие военные умы, наконец-то, пусть и с неохотой, признали, что по ночам дороги контролируем мы. Потому они должны пользоваться дорогами исключительно в дневное время. Слово «день» накрепко засело у них в головах, и теперь они зачастую не замечают, что иные дни для нас ничуть не хуже ночей.
1: Как сегодня?
0: Ты улавливаешь мысль. Мы наносим удар и уходим. Конфискованные ценности направляются в одну сторону, мы в другую. Военные находят наши следы и бросаются в погоню. Следам они не очень-то верят, они теперь ни во что не верят, но особого выбора у них нет. Какое-то время мы ведем их за собой, чтобы им было чем заняться до захода солнца, и на этом наши отношения заканчиваются. К утру мы исчезаем, захваченные нами трофеи исчезают, и мир возвращается к нормальной жизни. Он сухо усмехнулся, произнося последние слова.
1: Тогда мы... образно говоря, приманка?
0: Можно сказать и так. Но помни, приманку обычно кладут в ловушку.
1: Не могли бы вы объяснить?
0: Подожди, и все увидишь сам.
2: «Белый просыпается!» — послышался позади чей-то голос.
0: Все остановились, дожидаясь носильщиков. Офицер уже открыл глаза и настороженно смотрел на негров. «Поднимайся!» — приказал Мао-Мао. «Ты уже можешь идти, нечего лежать в детской люльке!» И протянул руку. Офицер ее словно и не заметил, перекинул ноги на землю, встал, его шатало.
3: «Фамилия?»
0: «Эткинс, лейтенант. Войсковой номер 1003-4268».
3: «Что ж, Эткинс, лейтенант, ты уже начал задумываться, а почему мы не оставили тебя на дороге, учитывая, что ты ранен? Мы ведь не часто берем пленных с собой, не так ли?»
0: Офицер не ответил, хотел отвернуться, но Мао-Мао ухватил его за подбородок и силой повернул к себе.
3: «Лучше тебе поговорить со мной, Эткинс, а не то я могу сильно усложнить тебе жизнь».
0: «Так вы пытаете пленных?» Голос твердый, ровный, привыкший командовать.
3: «Обычно нет, но на войне много чего случается, не так ли?»
0: «О чем ты говоришь? Я предпочитаю называть происходящее уголовно-коммунистическим мятежом». Бруно не мог не восхититься поведением офицера. Он не знал, как повел бы себя в аналогичной ситуации.
3: «Называй все это как ты хочешь, белый, и как тебе больше нравится», — продолжил Мао-Мао. «По мне это война. Ты на одной стороне, я на другой. Во время войны чего только не бывает, и обычно плохого. Ты слышал, что произошло в Эллинвилле?»
0: Лицо лейтенанта чуть дрогнуло, глаза чуть сузились. Бруно заметил все это лишь потому, что пристально наблюдал за ним. Но голос совершенно не изменился. «Много чего произошло в Эллинвилле.
1: Ты о чем?
3: Пошли.
1: Мао-Мао отвернулся от лейтенантов. Скоро прилетят вертушки, а до цели нам еще несколько миль. Какое-то время все шли молча. Носильщики шагали рядом с лейтенантом с винтовками на изготовку. Минут через пять Мао-Мао остановился и приложил ладонь к уху.
3: Уж не вертушка ли? Али, достань слухача, разберись.
1: Али закинул винтовку на плечо, извлек из кармана миниатюрный приборчик. Оливковый цвет корпуса указывал на его армейское происхождение. Сунул наушник в ухо, развернул акустическую антенну. Все наблюдали, как он медленно поворачивается на 360 градусов. Наконец он посмотрел на Мао-Мао, кивнул.
3: «Одного слышу точно. Возможно, есть и второй, но чуть дальше». «Нас ищут. Прибавим хода», — приказал Мао-Мао.
1: Они побежали. Бруно выбился из сил и весь покрылся потом, пока они не добрались до нужной им поляны. Посреди поляны круговым валом лежала свежевырытая земля. В центре вглубь уходила нора шириной с ярд.
3: «Чоппер, нырни вниз и принеси осу», — приказал Мао-Мао. «Потом остальные спускаются в убежище и приглядывают за белым».
1: Он повернулся к Бруно.
3: «Ты останься. Думаю, получишь удовольствие».
1: Здоровяк-негр исчез в норе и минутой позже вернулся с каким-то аппаратом, похожим на установленный на треноге телескоп.
3: «Технология современной войны», — пояснил Мао-Мао. «Военные обожают всякие штучки. Хвастаются тем, что они у них есть, требуют новых, чтобы оправдать и без того раздутые военные расходы. Более 80% федерального бюджета тратится на армию. Продолжается это последние 40-50 лет. Военным нравилось черное пушечное мясо и во Вьетнаме, и потом. И наши ребята прекрасно знают, как управляться с этими штуковинами. Теперь, разумеется, армия сплошь белая, но многие черные научились нажимать на кнопки до того, как их вышибли со службы».
1: Он помолчал. Стрекотание вертолета заметно усилилось. Мао-Мао улыбнулся.
3: «А вот и воздушная кавалерия. Они знают, что целая толпа тащит их добро и хотят побыстрее нагнать воришек. Потому что к утру все похищенное надежно спрячут, и воришки превратятся в мирных фермеров. Вот они и летают в своих вертушках, напичканных сложнейшей электроникой, вроде тепловых детекторов и прочей мути. Они скоро нас обнаружат, но раньше их обнаружит оса. Она снабжена детектором звука. Устройство надежное, помехоустойчивое».
1: Стрекотание все усиливалось. Вертолет, похоже, шел прямо на них. Бруно так и тянуло в нору. Он знал, на что способен штурмовой вертолет с его скорострельными пушками, ракетами, бомбами. Оса уже поворачивалась на треноге. Чоппер стоял рядом с пультом управления в руке. Шнур тянулся к треноге.
3: «Цель в пределах досягаемости!» — воскликнул он. И в тот же момент ракета выпростала огненный хвост и унеслась в туман.
1: Прошла секунда, две, три,
3: и в небе прогремел мощный взрыв, сопровождаемый рубиновой вспышкой. Обломки посыпались на деревья и землю, и воцарилась тишина. «Армия лишилась пары миллионов баксов», — Мао-Мао указал на нору. «А теперь вниз, они сейчас прилетят».
1: Пока Бруно убирал камеру и взбирался на земляной вал, остальные двое уже скрылись в норе. Толстые ветви, врытые концами в стены, служили перекладинами лестницы. Бруно осторожно спустился по ним в темный и сырой колодец. Достиг дна и на ощупь нашел горизонтальный тоннель. На четвереньках пополз по нему и после двух поворотов под прямым углом добрался до подземного блиндажа. Тускло горели лампы, подключенные к аккумулятору. Стоять в блиндаже можно было лишь пригнувшись, но места хватало для того, чтобы все могли усесться вдоль стен. Бревна потолка опирались на еще более толстые столбы, врытые вдоль двух стен. В густом сумраке белело лишь лицо офицера.
3: «У нас есть 3, максимум 4 минуты», — сказал Мао-Мао. «Как только пропадет связь с вертушкой, они пошлют кого-то еще. Найдут обломки, вызовут подкрепление. Бросят множество бомб в полной уверенности, что внизу толпятся черные, ожидая подарков с неба».
1: Раздался приглушенный взрыв, сквозь щели между бревнами посыпалась земля. Мао-Мао улыбнулся.
3: 3 минуты. Они реагируют все быстрее.
1: Бруно не знал, сколько времени длилась бомбежка. Отдельные взрывы вскоре слились в непрерывный гул. Под ногами дрожала земля, сверху сыпалась земля. От нарастающего грохота им пришлось зажимать уши. Уровень шума понизился, когда один из взрывов, прямое попадание, запечатал тоннель. Бруно практически не сомневался, что их похоронило заживо. Громко читал молитвы, но и сам не слышал слов. Мужчины вскидывали головы к потолку, потом смотрели друг на друга, быстро отводили глаза. Бомбежка продолжалась. Наконец, по прошествии вечности, ее интенсивность пошла на спад. Взрывы удалялись, стали все более редкими, наконец прекратились. Крыша над их головой выдержала, они остались живы.
3: «За дело!»
1: Голос Мау-Мау звучал для них глухо, сказывались звуковые удары по барабанным перепонкам.
3: «Если начнем копать сейчас, выберемся до темноты, а ночью нам предстоит дальняя дорога».
1: Партизаны взялись за лопаты, землю в корзинах оттаскивали в дальний угол блиндажа. Работали все, сменяя друг друга, за исключением пленного и одного охранника. Воздух в подземелье стал спертым и жарким, когда им удалось таки докопаться до поверхности. Они вылезли, глубоко дыша, наслаждаясь неописуемой сладостью вечернего воздуха. Бруно огляделся и ахнул. Дождь перестал, туман практически рассеялся. Ни от поляны, ни от окружающих ее деревьев не осталось и следа. Насколько хватал глаз, во все стороны уходили кратеры. Где-то валялись щепки, где-то куски железа. Он наклонился и поднял блестящий стальной шарик, один из множества.
3: «Противопехотные бомбы», — пояснил Мау-Мау. «Каждые пара сотен таких шариков, а сбрасывают их тысячами. При попадании такой вот шарик разрывает человека надвое. Армия отрицала, что использовала их во Вьетнаме, отрицает, что использует их сейчас. Врали тогда, врут и теперь».
2: «Мау-мау, о нас говорят по радио!» — крикнул Чоппер, прижимая к уху маленький транзисторный приемник. «О взрыве грузовика! У армии трое раненых, у нас 37 убитых!»
3: «Выключи эту хреновину и давай сюда Белого. Я хочу перекинуться с ним парой слов».
1: Они стояли друг против друга, черный и белый. На лицах обоих читалась холодная ярость.
3: «Засними это, Бруно», — бросил Мау-Мау.
1: В камере зажужжало. Механизм настраивался на сумерки.
3: «Лейтенант Эткинс собирается рассказать, что произошло в Элленвилле».
1: «Говори, лейтенант». «Мне нечего сказать».
3: «Нечего? Маленький мальчик, который помогал разгружать грузовик, тебя узнал. Он прятался на чердаке того магазина. И никто не стал его там искать, потому что лестница валялась на полу. Он сказал, что в тот день, вернее, вторую половину дня, ты руководил теми людьми. Вот что он сказал. Он солгал».
1: «Зачем маленькому мальчику лгать? Он сказал, что большинство белых для него на одно лицо, но вот тебя он никогда не забудет».
4: Модель для сборки On Energy.
1: Лейтенант презрительно отвернулся и промолчал. Мау-Мау врезал ему в челюсть так сильно, что лейтенант повалился на землю. Лежал, по щеке текла кровь и ругался.
2: «Видел? Ты это видел? Ты с камерой, кто бы ты ни был! Он ударил пленного, раненого пленного! Видишь, что это за человек? Я расскажу тебе, что произошло в Элленвилле. Девушка ехала в автомобиле. Милая девушка, знакомая мне девушка, с которой мне однажды выпала честь потанцевать. Так ее убили. Возможно, это дело рук вот этой черной обезьяны».
3: «Ой, белый, ну ты и трепло».
1: Мау-мау покачал головой.
3: «Почему ты не сказал, что эта милая девушка была военной медсестрой и оказалась в автомобиле полковника, который прославился в этих краях не с самой лучшей стороны? И что в автомобиль попала минометная мина, а стреляли с другой стороны холма, и никто не знал, что едет полковник в компании с девушкой? Услышали об этом только по радио. И как вышло, что ты ничего не рассказала другой милой девушке, черной девушке, которая на свою беду зашла в магазин на следующий день, когда солдаты подъехавшего патруля застрелили хозяина магазина, а потом принялись за девушку? Сначала изнасиловали, а потом тоже убили. Давай, расскажи об этом прессе».
5: «Ты лжец!» —
1: выплюнул офицер.
0: «Я? Я лишь повторяю слова маленького мальчика. Он сказал, что ты сшиб старика с ног, а уж потом его пристрелили. Он также сказал, что ты не седлал черную девушку вместе с остальными, но с удовольствием наблюдал за процессом. И он сказал, что убил ее именно ты. Сунул ствол пистолета в рот, и мозги полетели через затылок».
1: Мао-Мао медленно, очень медленно наклонился к офицеру. Теперь он уже не говорил, а выплевывал слова.
0: «А теперь ты умрешь той же смертью, белый ублюдок, что и она!»
1: Это было отвратительно. Бруно чувствовал, как к горлу подкатывает тошнота, но он заснял все. Офицер пытался сопротивляться, несмотря на раненую руку, но его пригвоздили к земле и принесли фонарь, который бил ему в лицо, когда винтовка Мао-Мао застыла в дюйме от его лица.
0: «Хочешь сказать последнее слово, белый? Попросить Господа упокоить твою душу?»
5: «Не марай имя Господа своими толстыми грязными губами!» — прокричал офицер, вырываясь из держащих его рук. «Ты, черный Иуда, коммунистический нигер, пришедший с севера, чтобы мутить воду! Ты свое получишь! Вы все свое получите! Или умрете, или отправитесь в Африку к остальным обезьянам!»
1: Ствол ткнулся в рот офицеру, мушка вышибла передние зубы. Мао-Мао кивнул.
0: «Теперь я услышал все, что хотел услышать. Нет у меня желания убивать невиновных».
1: И хотя Бруно закрыл глаза, когда прогремел выстрел, камера продолжала работать.
5: Это ужасно!»
1: Он отвернулся, желчь выплеснулась в рот.
0: «На войне все ужасно», — ответил Мао-Мао. «Пора идти, они то нас поймают».
1: И сделал пару шагов, а потом вновь повернулся к итальянскому репортеру.
0: «Послушай, ты думаешь, мне это нравится? Теперь, может, и да, но не с самого начала. Война всех превращает в зверей, и скоро невиновных не останется ни на одной из сторон. Но ты должен помнить, что это мятеж, а люди не поднимают мятежа и не идут на смерть, не имея на то веской причины. А у нас эти веские причины копились 200 лет. Так чего нам не сражаться, чего не убивать, если наше дело правое? Белые делают это постоянно. Помнишь Вьетнам? Белые думали, что они правы, сжигая напалмом школы и больницы. Белые учили нас, как это делается. Поэтому, сталкиваясь с такой дрянью...» — он пнул распростертое на земле тело — «мы знаем, как поступить. С такими можно говорить только языком оружия».
1: Бруно даже лишился дара речи. Несколько раз жадно схватил ртом воздух, прежде чем смог выдавить из себя:
5: «Вы хоть себя слышите? Знаете, что говорите? То же самое говорил Муссолини. Фашисты, когда захватывали власть в Италии, то же самое в вашей стране говорили берчисты, минитмены. Вы лишь повторяете их слова».
1: Мао-Мао улыбнулся, но в улыбке этой веселье отсутствовало напрочь.
0: «Неужели? Полагаю, ты прав. Нам всегда твердили, что нам нужно учиться, чтобы стать другими. И, скорее всего, это тоже правда. Они нас научили. Мы все поняли. Мы выучили свой урок».
1: Он повернулся и повел отряд в темноту.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

0: Анна Дербенева. В поиске Холли. Часть первая. Тяжелую штору плавно отвел в сторону механизм, хлопнула трескучим деревом створка окна. Вместе с холодным ветром и криком птицы внутрь проник свернутый кленовый лист, похожий на иссохшую руку. Голос экскурсовода прозвучал таинственно и глубоко. «Вот та самая комната». Звук растворился, отразившись от стен, и взлетел ввысь под сводчатый потолок. Маленькая группа туристов шумно втянула затхлый воздух, как по команде. С полдюжины скучающих горожан, но даже им теперь были рады. В последнее время в замок редко приезжали экскурсии. Дорогу размывало ночными ливнями, и шарабанам приходилось разворачиваться на полпути от города. Лишь первый месяц осени выдался относительно сухим, так что замок почти успел избавиться от сырости и промозглых сквозняков по углам. Он был по-настоящему красив, совсем как в сувенирах-шарах. Перевернешь такие, и закружатся в глицерине искусственные блескучие снежинки. Но в этом сравнении настоящий замок, безусловно, выигрывал. Серый камень его стен с ажурными башенками оттеняли алые листья бересклетовой изгороди, а клены присыпали витые скамейки небольшого парка золотом и багрянцем. Но самым красивым местом старого замка была, разумеется, комната бабочек. Завидную коллекцию нимфолит начал собирать еще прадед, а закончил отец Холлином Диксон. По иронии судьбы, замок прославился на всю округу именно благодаря Холли, младшей из дочерей хозяев.
1: «А это здесь умерла Холли?»
0: Тем временем пропищал мальчик лет шести в коричневом пальтишке в клетку и шапке, едва прикрывавшей светлые вихры. «Не стоит верить досужим сплетням!» Кажется, экскурсовода коробило столь откровенное внимание к мрачному прошлому. «Эта комната в свое время служила прежде всего церемониалом лучших событий из жизни семьи Ном».
1: «А ну-ка веди себя прилично, Фетчер-младший!»
0: Цыкнула на вихрастого мальчишку полная женщина в лиловые хромающие юбки и шляпке а-ля пенье. «Вернемся же к бабочкам!» Рука экскурсовода в черной перчатке, дабы не трогать витрины пальцами, коснулась стекла. «Начнем, пожалуй, с одного прелестного экземпляра». От группы туристов отделился студент в круглых очках и с шевроном университета паротехники на рукаве, тощий и высокий, как жердь. Он сложился над указанным насекомым чуть ли не в прямой угол и коснулся длинным пальцем рамки витрины, едва дыша. Огромный размах крыльев, причудливый окрас из смеси ржавчины и кофе с молоком. Бабочка и вправду редкая. Лондонские коллекционеры дорого бы заплатили за обладание ею. Да только имущество этого дома никогда еще не шло с молотка. «Сатурния павлиноглазка Атлас», — прочитал он. И только сейчас заметил, что происходящим интересуется не он один. В витрине отражалась прихорошенькая личика. Студент поднял голову, сморщив нос, дабы не упали очки, и встретился взглядом с девушкой. В ее распахнутых темно-синих глазах застыл немой вопрос, а длинные каштановые волосы мягкими волнами струились по расшитому по старой моде платью. Стоячий воротник стягивал тонкую шею.
2: «Вас не было в нашей группе», — произнес студент.
3: «Вас тоже»,
0: — сказала девушка ровно и сделала приглашающий жест. Никем не замеченные, они вышли на просторную мансарду через боковую дверь. Оказавшись в заросшей домашней оранжерее с замшелыми на стыках мутными стеклами, студент невольно смутился, как если бы увидел неприбранную хозяйскую постель. Не удержавшись, он воровато огляделся и понизил голос.
2: «Я всего лишь хотел узнать одну вещь.
1: Кто вас прислал?»
0: В голосе девушки появились нотки стали. На ее руках он увидел сверкнувшие браслеты-ограничители, Такими пользовались изгоняющие, те, кто изучает и, что гораздо хуже, практикует отделение души от тела. Этого еще не хватало. Один ученый из города, как на духу выложил долговязый парень.
3: И что ему нужно?
0: Девушка сложила руки на груди.
3: Ему нужна бабочка мисс Холли, только это, клянусь. Вот так наглость. И как же твой приятель хочет использовать ее? Погоди и подумай хорошенько, прежде чем соврешь. Видите ли, с тех пор, как мисс Холли пропала, ему не удается найти хотя бы одну зацепку, чтобы распутать это дело. В таком случае пусть обратится в полицию и заставит увольня из Скотланд-Ярда шевелиться, наконец. Он убежден, что дело именно в бабочке. И сказал, что только она поможет мне уйти из этого места. Понимаете, я должен найти ее. Это вопрос жизни и... Нет!
0: Он с ужасом отскочил в ответ на вскинутые руки в смертоносных браслетах. При этом парень отчего-то был твердо уверен, что нужно продолжать говорить без остановки, причем как можно более громко и доходчиво.
3: Я имею в виду не исчезнуть, ну, сами понимаете, в неизвестности. Он сказал, для того, чтобы открыть новую дверь, нужно сперва захлопнуть предыдущую. Твой приятель не так уж глуп,
0: признала девушка.
3: Поступим так. Баш на баш. Ты помогаешь мне, а я тебе. Пойдем.
0: Они вышли в длинный полутемный коридор.
3: Что я должен сделать?
0: С готовностью отозвался студент.
3: Ты поможешь мне вспомнить кое-что. И вместе мы найдем выход отсюда. О, я сделаю все, что в моих силах, мисс... Прости, я, кажется, не представилась.
0: Как и я, засмеялся он, протягивая руку. Колдер, Ред Колдер.
3: Ном, Холли Ном.
0: В тон ему ответила девушка. Повисла неловкая пауза. Холли тоже протянула руку, но студент отшатнулся.
3: «Ты мертва!»
0: — возопил он. В глубине коридора показались туристы. Ухватившись за пуговицу сюртука Реда, Холли втянула его в одну из комнат. Это была комната Сьюзи, младшей дочери Ном.
3: «Прошу, не кричи больше!»
0: — приложила Холли палец к губам.
3: «Я понимаю, что нас не слышат, но это нервирует!»
0: Ред огляделся. Белоснежные покои украшали бабочки-боярышницы в рамках на одной из стен. Целая стайка крылатых созданий была навек пришпилена булавками в вечной агонии, имитируя беспечный полет. Призрак матери словно коснулся его руки. «Не верь никому!» Студент вздрогнул. Внезапная догадка сошла на него подобно озарению.
3: «Так не пойдет, милейшая мисс!»
0: Взъерошил он светлые волосы пятерней.
3: «Бабочка нужна тебе самой, верно? Ты найдешь ее и оставишь меня здесь ни с чем!» «Я дала слово, Ред, и я его сдержу!»
0: Взгляд ее был тверд и спокоен, и студент, мотнув головой на дверь, спросил с хитрым прищуром.
3: «Будем ждать, когда гости уйдут?» «Не обязательно. Мы вольны действовать до заката. Потом же сидим тихо, словно мыши, понимаешь? Будто нас и в помине нет».
0: «С чего же в таком случае начнем?» Потер он в предвкушении руки. Холли помолчала немного, прежде чем признаться.
3: «Дом хранит множество загадок, но для меня, увы, ответы недоступны».
0: «То есть как?»
3: «Видишь ли, Ред Колдер, я не могу касаться ничего в этих стенах, потому-то мне и нужна твоя помощь».
0: «Несмотря на такие украшения?» Ред указал пальцем на один из браслетов. «Они же здорово концентрируют энергию. Я думал, ты можешь практически все».
3: «Браслеты настроены действовать лишь на меня саму», —
0: нахмурилась девушка, глядя в сторону.
3: «А с предметами я взаимодействовать не могу».
0: «Следовательно, и бабочку ты не найдешь», — поднял Ред указательный палец.
3: «Да ну! А посмотри-ка на это!» —
0: возразила девушка и приоткрыла ворот платья. На ее ключицах алел глубоким ожогом след в виде распахнутых крыльев бабочки.
3: «Как раз она всегда со мной».
0: Горько усмехнулась Холли. «Значит, — пробормотал студент, — мы должны найти тебя?» Грохот входной двери заставил их обоих вздрогнуть.
3: «Счастливого пути!»
0: Голос экскурсовода был доброжелателен и холоден одновременно. Хранителем такого замка быть нелегко, и все же эта женщина задержалась удивительно надолго. Глухое черное платье, строгая высокая прическа и менторский тон давно и прочно ассоциировались у жителей окрестностей с серым камнем стен замка Ном и именем его бессменной хранительницы мисс Зи. Никто не знал, откуда явилась таинственная леди в черном, но некоторые утверждали, что она открыла двери собственным ключом, который получила у приказчика семьи в самом Лондоне. И пусть замок бросили после исчезновения Холли, смотрительницу это не страшило. А густой слой пудры и подведенные глаза давали понять, что даме еще и плевать на чужое мнение. Закат отразился в бронзовых вензелях дверей, окон и осел вспышками на лепестках хризантем, высаженных на клумбах. Мисс Зи достала из кармана спички и зажгла свечи на тяжелом бронзовом канделябре у двери. Подняв его повыше, она принялась обходить комнаты. Половицы чуть скрипели в такт ее шагам, а лестничные ступени отзывались глухим стуком на тяжелую поступь ног в башмаках со звонкими набойками. Как всегда, свой обход она начала с белой комнаты леди Сьюзи. Старшая из сестер Ном исчезла намного раньше Холли, но то был совсем другой случай. Оставив записку «Не ищите меня», она бросила Оксфорд и укатила с воздушными пиратами куда-то на восток. Черный силуэт смотрительницы, будто вырезанный из бумаги фигура, с минуту статично контрастировал с белизной девичьей светлицы, а затем развернулся на каблуках, шурша юбкой, и направился в сторону родительской спальни. Там мисс Зи как следует рассмотрела себя в зеркало, тщательно смыв сурьму водой из маленькой ванночки перед туалетным столиком. Шрамы на ее лице от времени стали совсем белыми и выглядели как мелкие черточки. Она не стыдилась их, просто не любила вопросов от посторонних. Последней комнатой на ее маршруте были покои Холли. Их она всегда оставляла на сладкое. О Холли много толковали даже после исчезновения бедняжки. Сначала о том, что это Тина убила ее, затем о том, что долг платежом красен. Мисс Зи достала свое любимое платье из гардероба Холли и, привычно накинув его, закружилась по комнате. Это была комната в сине-зеленых тонах с вкраплениями золота, словно расцветка личного символа птицекрылки королевы Александры, которая украшала стену в одном единственном экземпляре. Комната напоминала таинственный лес в сумерках, но одновременно и успокаивала эмоции. Идею с бабочками предложил отец семейства Диксон Ном, а дочери с радостью поселили у себя чудесных крылатых созданий, причем у каждой из девочек, словно личная подпись, были собственные бабочки. Шум крыльев за окном заставил смотрительницу вздрогнуть. Она проворно распахнула створку и подставила тыльную сторону ладони. На руку опустилась белая почтовая голубка. К одной ноге птицы был привязан кусок обгоревшей точно по таймеру бечевки, а к другой — тонкая полоска бумаги, в которой было через запятую нацарапано время. Часы, минуты и секунды. Мисс Зи аккуратно перенесла голубку в просторную клетку. Щелкнул замок. Птица занялась кормом, а ее хозяйка обернулась на дверь. Скинув платье Холли и оставшись в легкой рубашке, она вышла в коридор, освещая путь порядком оплывшими свечами. Путь ее лежал вниз, в подвал, к семейному терминалу пневмопочты. Это нововведение было делом уже ее собственных рук. Мисс Зи свет в подвале включать не стала, а просто поставила канделябр прямо на заваленный чертежами стол, нашарила чернильницу и принялась за дело. Письмо предназначалось старому Родерику, что жил таким же отшельником в коттедже на краю. А содержало оно всего три коротких слова, но при этом сулило адресату крупные неприятности. От мятежного духа Холли, запертого в замке, пора было избавляться. Дух, словно магнит, навлекал на старый дом все новые неприятности. Мисс Зи была твердо убеждена в этом. Исчезнет гибельный отпечаток в шлейфе эфира, и жизнь тотчас крутанет штурвалом в сторону уютного спокойствия и достоинства семейных ценностей. Дело оставалось за малым. Найти Холли.

0: Когда сигнал пневмопочты трижды просвистел над самым ухом, почтенный Родерик так и подпрыгнул. Он как раз натягивал белоснежный ночной колпак и сбрасывал мягкие тапочки у кровати, готовясь отойти ко сну. Чертыхаясь, на чем свет стоит, старик поймал цилиндр из приемника в стене, откупорил крышку и развернул записку. Челюсть его задрожала, а нижняя губа оттопырилась по, казалось бы, забытой привычке. Он нашарил рукой край постели и сел. Записка гласила следующее. «Твое время пришло». Что ж, стоило надеяться, что мальчишка нашел Холли. Нашел наверняка. Но то, что мисс Зи в курсе проделок гостя, ой, как плохо. Мисс Зи, а в прошлом Сюзином, была лучшим кандидатом в свидетели среди всех знакомых ученых, а также серьезные проблемы еще со студенческой скамьи, когда под чутким руководством профессора Родерика и Салливана и Сквайра она собрала первые ограничители эфирных тел. Молодость ее прошла бурно. Однажды во время абордажа воздушного судна она даже поймала в лицо картечь. Но когда ей перевалило за 30, мисс решила, что ошибки здорово портят не только внешний облик, но и карму, а значит, самое время раз и навсегда расквитаться с грехами прошлого. И начать стоило прежде всего с собственной семьи. Мисс Зи, как прозвали ее в университете, была весьма талантливым паротехом. К ее помощи прибегали маги и ловцы эфирных тел самых разных стран. Но вот ведь ирония судьбы, даже ей по сей день не фартило в поиске Холли. Старик дернул за кисточку золоченого прикроватного звонка, и спустя пару десятков секунд дверь его спальни отворилась, а на пороге стоял Линтон. Верному слуге было едва за 40, он умел держать язык за зубами, и после вынужденного приобретения механических ног ему море стало по колено. «Сэр!» — дернул кадыком дворецкий.
1: «Кажется, я малость не рассчитал».
0: Губы старого Родерика разошлись в невеселой улыбке, теперь он выглядел почти больным.
1: «Мисс Зи, того и гляди, прихлопнет моего внука».
2: «Уже?» — воскликнул Линтон. «А я вот верю в него!»
0: — упрямо стукнул Родерик по хрустящему от крахмала постельному белью сухоньким кулаком.
1: «Как верила и Тина! Собирайся живее, мы тотчас выезжаем!»
0: Старик бегло нацарапал ответ прямо на обороте записки, и письмо отправилось в обратный путь.

0: «А это кто?»
1: — спрашивал Ред, стоя у очередной витрины.
0: «Стеклянная бабочка»,
1: — выяснила Холли.
2: «Совсем прозрачная?»
1: — изумился студент. Девушка не отвечала. Она нервно потирала браслеты, а ее запястья выглядели теперь не очень хорошо, исходя с укровицы.
2: «Что с тобой?»
1: — спросил он тихо, присев рядышком. Ее руки были холодными. Сквозь них проходили легкие разряды тока. Он отдернул пальцы. Неприятные ощущения.
2: «Вся твоя жизнь связана с ними?»
1: Ред обвел комнату бабочек широким жестом.
2: «Быть может, ты вспомнишь что-то большее? Вот хотя бы эта стеклянная бабочка очень напоминает витражи в вашей библиотеке».
0: «Тина любила витражи»,
1: — сказала вдруг Холли и ахнула.
2: «Расскажи о Тине», — предложил студент.
1: Имя неизвестное определенно было якорем, зацепкой. Одно лишь упоминание его запустило процесс размотки памяти. Воспоминания захлестнули бурным потоком, и Ред зажмурился. В мир иллюзии врывалась холодная реальность. Все вокруг стало другим. Знак равенства уверенно встал между воспоминанием о матери и именем Тина. Разумеется, он знал, что Тина была ее подругой.
0: «Она была моей подругой»,
1: — подумав, ответила Холли.
0: «Ее родители умерли, и отец взялся помочь бедняжке. В тот день, когда она впервые переступила порог моей спальни, шел дождь, а я уже пару недель не вставала с постели. Мне было 9, а ей 18. Я лежала с ногой в гипсе, а Тине хотелось меня веселить. Несносная девчонка предпочитала с самого утра забираться ко мне и расспрашивать, и донимать. А как ты упала с лошади? И кто ж так ногу в стремя ставит?» Тине было не по себе в нашем доме. Она не любила публику, зато изводила меня, тормошила и заставляла двигаться. С ее грубой помощью я встала и пошла неожиданно быстрее, чем сулили доктора. В конце концов, мы проводили все свободное от школы время вместе. И знаешь, это время было лучшим в моей жизни».
1: Холли немного помолчала, чтобы перевести дух, и продолжила, разглядывая витрины.
0: «Отец был энтомологом, и его коллекция бабочек поражала Тину. Даже если я уставала и хотела уйти из этой комнаты, выпить чаю или погулять перед домом, она день и ночь все бубнила про них, чем несказанно злила меня. Жизнерадостная лимонница, ярко-синяя морфа аматонта, урания мадагаскарская, пестрокрыльница, экстравагантная медведица Гера. Ее первой страстью были машины, а второй — бабочки. Забавно, не правда ли? Кому бы в голову пришло, что Тина может быть сердечной?»
1: Студент усмехнулся. Мать никогда не была сердечной. И все же с ней приходилось считаться.
2: «Не теряй связующие нити воспоминаний, иначе не сможешь вернуться!»
1: Так в их последнюю встречу говорила ему сама Тина, заходясь кашлем в мерцании электрических ламп. За ее спиной дрожали стрелки циферблатов верной машины, мигали лампы, то и дело менялось общее напряжение замкнутой цепи сложных приборов. Тина задумчиво разглядывала яркие пятна крови на носовом платке и только презрительно морщила некогда красивое, а теперь бледное и усталое лицо.
2: «Что будет, если вдруг потеряю?» —
1: задавал он тогда свой очередной вопрос. Так много вопросов и так много шансов, что половина из них останется без ответов.
2: «На этот случай нужны сильные якори воспоминаний. Их ты заранее сообщаешь машине. Также понадобятся живые свидетели, причем в трезвом уме и твердой памяти. Лучше двое. Сам понимаешь, это должны быть проверенные лица, те, кому ты всецело можешь доверять. При этом они должны знать лишь свои части мозаики».
1: Тина всегда доверяла только науке. Она не полагалась на иллюзорные чудеса вроде собственного исцеления от смертельной хвори или людскую честность. тот день она задумчиво обвела взглядом комнату, в которой стояла машина. Тина называла ее «Мастермайнд», «Вдохновитель». При помощи массивного трона, напичканного приборами, тяжелого шлема и парового механизма, этот монстр запирал разум и переносил его в нужное место, что позволяло не просто воссоздавать ситуации, но и проживать их. Тина никому не показывала свое творение, кроме сына. Но даже и Ред не знал о нем вплоть до совершеннолетия. Должно быть, из-за особенностей своего мозга он страдал частичной потерей памяти и не помнил ровным счетом ничего из детства. Старый Родерик Салливан как-то проговорился, что все дело в божественном даре. Мать обидно хохотала на это, и потому юный Колдер долго отмалчивался. Ред видел удивительные сны. И в этих снах его так и тянуло неведомым магнитом прямо в замок Ном, где он раз за разом встречал одну и ту же девушку. Мисс Зи подтвердила, что описанная им особа — ее родная сестра, потерянная много лет назад юная Холли Ном, да хранит ее Господь. Она исчезла прямо из замка одной дождливой ночью, и ни живой, ни мертвой бедняжку с тех пор не видали. Когда семейный доктор сообщил Тине, что ей осталось жить от силы месяца два, и мать, сжав кулаки, продемонстрировала Реду мастер-майнд, он решил, что пришло время найти Холли. Мать собирала бражников, жутковатого вида бабочек, а значит, эта бабочка могла играть ключевую роль. Он сморгнул воспоминания, словно отсекая занавесом сцену в самом разгаре до боли знакомого спектакля. Путеводная цепь восстановлена. Пока довольно. Уголок губ студента пополз вверх. Черные пасти шкафов со скелетами озарял свет в конце тоннеля. Холли была явно жива. Ограничители мисс Зи ведь не действовали на мертвецов. Кроме того, с годами ее волосы становились все длиннее.
3: «Ты слышишь меня?»
1: Холли щелкнула пальцами перед его лицом.
2: У нее чудесные глаза. Таких он больше не встречал. Он непременно от всей души обнимет девушку, когда найдет. А, впрочем, зачем столько ждать? «Мисс Холли!» — позвал он. «Ред?»
1: Синие глаза распахнулись шире. Он отвел прядь шелковистых волос от ее лица и прижал хрупкую фигурку к себе.
2: В первую секунду нахлынуло приятное тепло и ликование, ведь она была так близко, что ангельский хор почти снизошел с небес. Но потом девушка резко взвизгнула, как от острой боли, и оттолкнула его.
1: Ворот ее платья был опален, она задыхалась, тяжело дыша, и невольно прижимала руки к шее. Он быстро расстегнул пуговицу ее воротника и остолбенел. Бабочка-шрам зияла глубоким свежим рубцом.
3: «Жжется!»
1: Из прекрасных глаз Холли текли слезы. Браслеты на ее руках теперь сочились кровью. Алые капли падали вниз, испаряясь на лету.
2: Девушка переступала с ноги на ногу, баюкая израненные руки.
3: «Так жжется, Ред!»
1: Он в смятении шагнул к зеркалу и наскоро осмотрел себя. На нем не было ни единого предмета, способного оставить подобный ожог.
2: «Что это могло значить, черт побери?»
1: Он был обескуражен и раздавлен. Бабочка Холли была отнюдь необычным насекомым на шпильке, каковых полно в хранилище предков Ном. Оттого и найти ее хозяйку представлялось делом почти невыполнимым.
2: «Идем», — сказал он. «Ни к чему засиживаться».
3: «Но уже ночь».
2: «И что с того?»
3: «Тебя не понять»,
2: — всхлипывала девушка.
3: «Вокруг меня всегда лишь тьма. Я не могу больше выносить ее».
1: Он упрямо тряхнул головой.
2: «Нам пора искать ответ. Я хочу уйти отсюда и хочу, чтобы ты ушла со мной».
1: Она кивнула и протянула руку. Он помог ей встать. «Не будь он Ред Колдер, если не докопается до истины. Нельзя терять ни минуты, иначе он и сам останется здесь навечно. Его свидетелями были мисс Зи и старый Родерик. И как люди ответственные, они могли вмешаться в любой момент. Воистину, благими намерениями вымощена дорога в ад.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

0: Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media. Анна Дербенева. В поиске Холли. Окончание.
1: «Что известно мальчишке?»
0: — проскрипел старик с порога вместо приветствия. За его спиной молния рассекла небо, огненные корни впились в тяжелые облака, а над бескрайними полями за воротами замка с размахом прокатился гром.
2: «Тебе лучше знать, мистер Болтун», — пожала плечами мисс Зи, пуская гостя.
0: В гостиной потрескивал огонь камина, тикали напольные часы, и в этой теплой обстановке никак нельзя было угадать дом с двумя бродячими призраками. Да только мисс Зи не проведешь.
1: «Линтон, будьте добры организовать нам чаю», —
0: подвигав усами, приказал старик. Верный дворецкий извлек из дорожной сумки жестяную коробку, украшенную вензелями Ост-Индской компании. Старик был крайне придирчив к чаю, как и любой уважающий себя джентльмен в его возрасте.
1: «Если бы так легко можно было разрубить наш гордиев узел, а я знал чуть больше...»
0: Родерик и Салливан устроился в кресле и протянул к огню озябшие руки.
1: «То мы бы давно все выяснили и сами, без помощи инициативных недоучек».
2: «Но кому лучше знать о моей сестре, как не сыну Тины?»
1: «То есть ты во всем винишь Тину?»

0: «Да что тебе вообще известно?» — засопела мисс Зи. «Если даже собственный внук не открыл тебе местонахождение мастермайнда, пока не взял в свидетели». Старик коротко вздохнул.
1: «Слишком много секретов на двоих. О, мои бедные седины! Кстати, посмотреть только. Линтон, будьте так добры, подайте ту вещицу».
0: Линтон выудил из своей волшебной сумки пластинку дагеротипа и протянул мисс Зи. На дагеротипе были запечатлены две миловидные девушки — Холли Ном и Тина Колдер. Они держались за руки и беззаботно улыбались.
1: «Тина любила твою сестру. Так и называла ее «Ле Папийон» — «Бабочка».
0: «Все любили мою сестру», — пробурчала мисс Зи, шумно отхлебывая чай, любезно поданный Линтоном.
1: «Но то сначала. А потом Тина стала дерганной фанатичкой, повернутой на своих машинах». «Тому виной травма мальчика, не путай».
2: «Или, может быть, смерть Холли?»
0: — громко прошептала смотрительница замка Ном, с дребезгом возвращая чашку на стол.
1: «Мальчик видит сокрытое, даже ты не можешь ничего возразить. И он твердо убежден, что Холли жива».
0: Мисс Зи смолчала. Она нутром чуяла, что Тина причастна к исчезновению сестры, за что и понесла заслуженные наказания. Никто бы не вычислил столь чистую работу яда, специальный рецепт которого пришлось разрабатывать весьма долго. Мисс Зи и бровью не повела.
1: «Как давно он в машине?»
0: Как ни в чем не бывало, осведомился Родерик.
3: «С прошлого заката», — был ответ.
1: «В таком случае это становится опасным. Мастер-майнд рассчитан максимум на суточный сеанс».
3: «Просто дай мальчишке найти ее», — подалась вперед мисс Зи. «Вдруг больше не представится случая».
1: «Я боюсь за племянника, да», —
0: признал старик.
1: «Он единственный наследник не только бедняжки Тины, но еще и мой».
3: «Могу я хотя бы иметь свое мнение?»
1: «Естественно. А теперь живо давай ключ».
0: Не глядя на старика, хранительница протянула ему крестообразный латунный ключ. Они стояли в комнате бабочек. Сквозь круглые окна в сводчатой крыше лился мягкий лунный свет.
3: «Ну, какая тебе нравится больше?» — тихо спрашивал Ред.
0: Ему было не по себе среди этого кладбища радости.
3: «Вот, бабочки Морфо».
0: Палец Холли остановился на витрине с крупными голубыми нимфалидами.
3: «В лесах, где они обитают, индейцы называют их частицами неба, упавшими на землю».
1: «А это, подумать только, словно смотришь прямо в закат».
3: «Еще бы. Это Морфо Гекуба. Название ее вида было дано в честь троянского царя Приама».
0: «Ты знаешь их всех?» – поразился студент.
3: «Почти».
0: «А какую считаешь своей?» Девушка подошла к витрине с большой мрачной нимфалидой. Бражник — мертвая голова. Глазницы черепа со спинки бабочки смотрели на них спокойно и печально. Ред осторожно коснулся спины Холли, провел по ней рукой сверху вниз и на пару долгих мгновений задержал кончики пальцев на талии. Холли медленно развернулась. В неверном свете луны он увидел, что ее глаза полны слез. Длинные ресницы дрожали.
3: «Когда ты касаешься меня, я чувствую...»
0: «Что?» Он склонился ближе.
3: «Боль!»
0: — выдохнула Холли. А потом земля под ним разверзлась, и он долго, мучительно долго падал в черную пропасть. Вокруг кружили бражники, и в оглушительной тишине слышался перезвон тонких булавок. Мертвые бабочки в своем последнем безрадостном танце заставляли кровь холодеть в жилах. Ред Колдер пришел в себя в подвале собственного дома. Ослепший, дрожащий. Воспаленные глаза словно швырнули песку, как на боях без правил, и теперь он моргал пересохшими веками, одновременно хлюпая носом. Он приложил руку к лицу и запрокинул голову, чувствуя, как кровь течет в горло по задней стенке носоглотки. Сплюнул алым под ноги и, наконец-то, заметил гостя. Старый Родерик выглядел по-настоящему испуганным. Пожалуй, в первый раз в жизни, сколько себя помнил.
1: «Мне пришлось дважды поднимать напряжение обратного захвата», —
0: тихо пояснил старик, промокая лоб клетчатым платком.
1: «Едва я отстегнул твои браслеты, как лопнули две лампы, и еще, кажется, прорвало вон ту трубу».
0: Ред не ответил на это, игнорируя и тоненько свистящий пар. Он поднялся с кресла и обернулся к машине. Шлем повис на ремнях, по изогнутым рычагам бежали легкие разряды. Мастер-майнд слишком долго ржавел без дела. Хорошо, что старик успел вовремя, но... Глаза Холли... Они все еще прожигали насквозь. «Когда ты касаешься меня, я чувствую... боль». Ред, покачиваясь, вышел из комнаты прямо в кабину домашнего лифта, ажурную конструкцию, сваренную из тонких прочных труб. Старик просеменил за хозяином дома, избегая вопросов, и студент был за это очень благодарен. Гидравлическое устройство подняло лифт на второй этаж дома, что на Клифтон-Роуд, Лондон, прямиком в его кабинет. Здесь уже ждал Линтон. И лишь теперь старый Родерик схватился за руку студента, как утопающий за спасательный круг.
1: «Ты нашел ее?»
2: «Да»,
0: — был ответ на полувздохе в никуда. Линтон протянул им обоим по стакану с бренди на два пальца, так как любил старик. Пока верный слуга ожидал здесь в одиночестве, он позволил себе немного прибраться и даже смахнуть пыль. Пришлось сложить в стопки множество разбросанных, как попало, книг, а приборы, кажется, грозились в скором времени выжить отсюда самого Реда. Линтон по-настоящему любил эту семью, ведь именно миссис Тина когда-то поставила его на ноги, срастив тело с хитрым механизмом. Что же до грязных подозрений в ее адрес, не ему о том судить. Дело слуги маленькое. Зато старик, кажется, был в настроении поговорить. Едва они с Редом расположились в креслах, как он не утерпел.
1: «Так что она сказала тебе?»
0: «Я должен обдумать», — уклончиво ответил Ред.
1: «Но она говорила что-нибудь о Тине?»
2: «Моя мать здесь ни при чем», — раздельно произнес юноша. «Она не убивала Холином».
1: «Чего вдруг такие выводы?» —
0: дернул плечом старик, вращая бренди в стакане.
2: «Она любила Холли».
1: «Иные говорили, даже слишком. Ну, давай-ка обо всем по порядку. Что ты выяснил?»
0: Студент вздохнул и залпом осушил свой бокал. «На ней ограничители, а значит, где-то есть машина уровня мастер-майнда. Холли привязана к бабочкам, но ассоциирует себя с бражником, хоть и боится темноты».
1: «И что нам это дает?»
0: Ред с силой помассировал виски. В ушах все еще слегка шумело, а тело било мелкая дрожь, как в ознобе.
2: «Я и говорю, нужно обдумать. Спасибо, что успели, я рад, что не ошибся в свидетелях».
0: Взгляд его потеплел.
1: «Всегда пожалуйста, сынок».
0: Ред сделал знак Линтону, и тот подал новую порцию бренди.
2: «Что вы будете делать, когда я найду Холли?»
0: Старик облизнул сморщенные губы.
1: «Это снимет подозрения с твоей матери».
0: «Ради нее я и начал это, пока не...»
1: «Пока не что?»
2: «Мисс Холли очень мила».
0: Старик улыбнулся.
1: «О, да неужели? Как трогательно! Холли ведь считала, что ты тоже очень мил, пусть и маловат.
0: Глаза его остекленели. Прямо напротив возникло лицо Реда, и когда только студент успел подскочить, вот так реакция, однако... «Что вы сказали?» Стиснув лацкан сюртука гостя, яростно сверкнул глазами Ред.
1: «Ничего!»
0: «Что вы только что сказали?» Линтон мягко сжал оголовье кресла над головой хозяина. Это слегка отрезвило студента.
2: «Холли знала меня?»
0: уточнил тот, медленно отпуская лацкан.
1: «Тина как-то приводила тебя в гости пару раз!»
2: «Но я не помню этого!»
0: — скричал Ред, хватаясь за голову.
2: «Проклятие! Ну почему?»
1: «Ты совсем не помнишь?»
0: Немного озадаченно переспросил старик.
1: «Тебе было уже 10 в таком возрасте?»
2: «Ах, прости, я не подумал».
0: «Я ничего не помню из того времени», — погасшим голосом ответил Ред. «Тем более Холли».
1: «Тина однажды сказала, что именно Холли навек разлучила вас с ней», —
0: пожал плечами старик.
2: «Мать действительно была холодна со мной», —
0: сухо отозвался студент. «Тот дагерротип, что я отдал вам, он и был ее главным сокровищем».
1: «Наверное, ты ненавидел мисс Ном?»
2: «Одно время. Я ведь знал ее только с теплых слов матери, которая никогда не была столь же добра ко мне. Но потом, когда я стал видеть сны о мисс Холли чаще, все так изменилось.
0: Будет об этом. Я не намерен делиться ею. Вы видите в бедной девушке алиби сестры. Мисс Зи по душе загадки иного толка. Мстительный ли дух обитает в замке, или же дело в чем-то ином? Оглянитесь. Выходит, я один и вижу в бедняжке живого человека в беде, потому что знаю ее лучше вас. Так вот, забудьте. Я избавлю ее от вас всех».
1: «Поглядите, как мы запели. Считаешь, ты лучше нас, и твой интерес к Холли кристально чист?»
2: «Думайте что угодно», — отмахнулся Ред. «Ваше дело. Но я выясню правду».
1: «Правда не всегда сладка, мальчик. Что, если и ты не имеешь на нее права?»
2: «Как будто вы имеете. То, что из всех вас я один вижу ее как наяву, не случайно. Мы связаны, я верю в это».
1: «Ну-ну», — протянул старик. «Чем делить шкуру неубитого медведя? Нужно сначала найти хотя бы бабочку».
0: «И я найду», — пообещал Ред. «Прежде всего,

Ночь не принесла желанного покоя. В тревожных снах медлительные улитки ползали в желтоватом свете по медным поршням мастермайнда. В обшарпанную комнату врывались порывы ветра, и лампочка накаливания качалась на длинном шнуре, освещая маленькие, но частые наросты на облупившихся стенах. Из одного такого нароста проклевывалось нечто, выбираясь наружу при помощи тонких мохнатых ножек. Бабочка-мертвая голова вылупилась из своей куколки, расправила крылья и взмыла ввысь, чтобы опалить крылья и упасть с хлопком на каменный пол. Как глупо, она так и не успела пожить. Ред отбросил одеяло и сел. За окном зияла глубина осенней ночи. Ветви деревьев тоскливо царапали стекло. Стуча зубами от холода, студент отправился варить себе кофе. На время работы с мастермайндом он дал отпуск слугам и взял отпуск в университете сам. Истина превыше всего. Он был одержим ею. Он почти видел цель. Все ради нее. Холли не почувствует боли от его прикосновений. Больше никогда. Так и не дойдя до кухни, он завернул в комнату матери, где за две минуты выпотрошил ее секретер. Его поражала собственная холодность при этом. Ведь раньше он даже не касался ее вещей, оставив все в точности так, как оно было при Тине. Когда он опомнился, вспотев, то обнаружил себя посреди разбросанных вещей матери, вывернутых шкафов, с тяжелой коробкой дагеротипов в руках. Ее он нашел в шкатулке у Софы. Любимым местом Тины была эта самая Софа. Возлежа на ней, мать любила распивать кофе из большой чашки. Он же сник раньше, чем вспомнил о кофе для себя, так и уснул на полу. Тусклый рассвет заставил его нехотя выбраться из-под рулонов чертежной бумаги, расправить затекшие плечи. Ред широко зевнул. Бабочку он разглядел не сразу. Ее силуэт был отражен прямо на полу орнаментом полупрозрачной тени. Ред задрал голову и заметил вверху на оконном стекле почти у самого потолка выписанный стойкими чернилами оригинал. Он-то и давал тень. Ред спешно потер красные глаза и припал обратно к полу, точно ищейка, взявшая след. Половица под знаком бабочки скрывала небольшой тайник. Ред нашарил рукой шкатулку, достал и открыл ее эмалевую крышку. Почему он никогда прежде не видел этого знака? Да потому что с тех пор, как впал в немилость собственной матери, он не бывал в ее личных покоях. За окном уже вовсю пели птицы, мальчишка-газетчик выкрикивал последние сенсации, а хозяин апартаментов, что на Клифтон-Роуд, Лондон, с интересом смотрел на две вещи, что хранила резная шкатулка с эмалью. Ключ и высохший трупик бражника. Ред взял ключ, вернул на место бабочку и ровно через 10 минут вышел из дома. Приказчик матери, кругленький тип в манишке и монокле, внимательно рассмотрел ключ, украшенный латунной шестеренкой. Он вертел его так, словно в его руках был клинок, и он проверял, точен ли его баланс, а после толстячок с уверенностью заявил, что ключ отпирает нечто, связанное с личной мастерской с завода Тины «Паро». Ред поймал первый же экипаж. На заводе матери его помнили, правда, совсем крошкой. Он не мог разделить умиление работников, ведь сам он не вспомнил их. Управляющий завода подтвердил, что ключ действительно подходил к личному хранилищу Тины. Этот человек до сих пор носил траур по матери и был ей по-настоящему предан. Ред миновал три длинных коридора вместе с молчаливым управляющим, прежде чем добраться до кабинета Тины. Сейф в стене, прямо за картиной с шестеренками, хранил письмо и еще один дагеротип. Выцветшие изображения. Две девушки спиной к фотографу сидели на берегу озера с удочками в руках.
Под фото лежал мягкий каштановый локон, ключ от банковского сейфа, а также отрывной лист квитанции об оплате этого сейфа на ближайшие 100 лет. Ред присвистнул. Похоже, кто-то собирался жить вечно.

0: Дорога в банк окончательно вымотала его. Он все думал об одном и том же. Неужели самые темные слухи правдивы, и его мать — чудовище, как все и говорили? Сердце замирало от тяжелых предчувствий. Наконец-то коварство этой женщины должно было явить миру свое истинное лицо. Злые слезы опаляли глаза.
1: Холли, милая Холли, ты тоже стала пешкой, но что же тебе пришлось пережить?
0: Я спасу тебя от всех этих страшных снов и людей, их породивших. Мысли его прервал учтивый голос банковского работника. Клерк был польщен его визитом, и Ред старался держать лицо. Гостя проводили тремя этажами под землю в хранилище особого фонда.
2: «Это особенное хранилище, сэр», — с волнением подчеркнул клерк. «Сейчас вам помогут отпереть дверь, как только проверят подлинность ключа».
0: «Долго ли придется ждать?»
2: «Что вы, сэр?» — улыбнулся служащий.
0: Он вышел с легким поклоном, оставив гостя одного в уютной меблированной комнате с мягким электрическим светом. Стараясь унять дрожь волнения, Ред достал письмо матери из конверта. Листки успели чуть помяться во внутреннем кармане. Ред присел на вычурный пуф с резными ножками, щелкнул красным сургучом печати и прочитал следующее.
3: «Дорогой сын, раз уж ты пожелал узнать правду и даже явился в мой офис, чего поклялся никогда не делать, значит, тебе и правда важно, что же произошло на самом деле. Ты не можешь простить меня за то, что моей любви было слишком мало. Я принимаю это и всецело уважаю твое решение. Ведь и я не смогла до самого конца простить тебя».
2: «Сэр! Мистер Колдер!»
0: Ред поднял голову, стряхнув смутные забытые образы. Девушка в белом протягивает руку к черной бабочке.
3: «Была ли то Холли? Был ли то сон?»
0: Он сжал хрустнувшие страницы и поднялся. Уже другой клерк, построже, с напомаженными усами, суетился со сложным замком металлической полусферы, утопленной в дальнюю стену. Три пары защитных поршней въехали из толщи стены в круглую дверь, и та отворилась мягко, будто весила не под тонну. Все внимание Реда было приковано ко входу.
2: «Дальше мне с вами нельзя, сэр», — пояснил клерк.
3: «Часто ли мать бывала здесь?»
0: Чувства Реда пребывали в смятении.
2: «Раз в месяц, сэр, не реже».
3: «Благодарю».
0: За полусферой обнаружился вход в небольшой зал, тонувший в тусклом оливковом свете. На стенах мигали компенсаторы напряжения, циферблаты и пусковые рычаги каких-то механизмов. Надо бы посетить семейный завод. Похоже, игнорируя его, своенравный наследник многое упускал. Под ногами змеились кабели, шланги, работал насос, перегоняя жидкости. Посередине зала, будто шкаф, высился саркофаг с металлическими клепками на стыках. К деревянным элементам его отделки мать, конечно, она, кто же еще, пришпилила трупики бражников. Иные от ветхости упали на пол. Их крылышки отломились. Точно напротив саркофага вековали столик о трех ногах да кресло с рычагом в полукруглом вертикальном держателе. На столике лежал револьвер с гравировкой инициалов его отца на рукояти. Кажется, он раньше где-то видел это оружие. Как только Ред убедился, что в кресле нет скрытых механизмов, он осторожно сел и сжал руку на рычаге. Другой же рукой расправил на колени письмо. Закончив читать спустя пару минут, он твердо нажал на рычаг, отводя ручку вперед от себя. Время утратило смысл. Стрелки часов всего мира словно бы встали на месте. Вот что значилось в письме.
3: «В ту ночь мне пришлось тяжелее, чем когда бы то ни было. и не в твоем праве меня судить. Эта история вовсе не о мстительных духах замка Ном и не о крови невинных на моих руках. Когда я заканчивала испытание мастер-майнда, любознательная Холли помогала мне. Ты же играл в кабинете отца, да хранит Господь его душу, и нашел револьвер в открытом секретере. Как я и сказала, была глубокая ночь, и в полумраке гаснущих свечей тебя напугал ветер и зловещая бабочка, мертвая голова, что влетела в комнату. Испугавшись не на шутку, ты выстрелил в нее. Как раз в тот момент Холли поднялась за нужной мне деталью. Бедняжка смотрела сквозь тонкую резную ширму на ту же самую бабочку, желая поймать ее для своей коллекции. Пуля пробила горло Холли чуть выше ключиц. Когда я пишу эти строки, на сердце так тяжело. Но еще хуже было в часы кромешного ада, когда я одна должна была спасти вас, вас обоих. Ты кричал так сильно, пока я тащила тебя вниз, в подвал. Мастер-майнд стер часть твоей памяти, но поделился и нежданным даром, остатками сознания Холли, ведь шлем за считанные минуты до страшного происшествия был на ее голове. Это, а не телепатия или прочие суеверные чуши, послужило началу твоей ментальной связи с бедной девочкой. Теперь дело оставалось за Холли. Ее тело зарыто в нашем саду, так что призраков в замке Ном не существует. Лишь часть ее я забрала себе. Отныне выбор за тобой, мой сын. Маятник качнется по твоей воле. И либо ты поставишь точку прямо сейчас, либо выйдешь отсюда навеки и будешь хранить мое наследие. Это открытие изменит тебя. Оно научит искать причины несчастья не в чужих головах, а заставит анализировать собственные поступки. Ибо за каждую ошибку мы несем...

Ред, не мигая, смотрел прямо перед собой, не подозревая, что волосы на его висках теряют цвет. Кабели гудевших у стен машин перегоняли цветные жидкости и электричество к пьедесталу высотой в половину человеческого роста. Там, в круглом аквариуме, закрепленном винтами в ажурной латунной конструкции, плавала в облаке каштановых волос голова девушки. Ограничители сознания, подобно встроенным в шлемы браслеты мастер-майнда, примыкали к ее вискам, закругляясь черными шорами. Казалось, голова не мертва, а просто спит. Мать была гениальным инженером. Удивительно, как она смогла сохранить ее в таком виде. Ред потянулся к револьверу, бездумно открыл цилиндр барабана и крутанул его. В каморах лежал всего один патрон. Ред вернул барабан на место и поднял взгляд. Голова открыла глаза.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

0: Так, все должно работать, да? Отлично. Итак, модель для сборки in the house. В прямом смысле. Мы в доме. За вертушками диджей Михаил Габович. Далее присутствует диджей и виджей Андрей Инкогнито. Диджей Андрей Инкогнито. Я не вижу. Но где-то Ян А, он уже здесь. Прошу, на сцену. Литературный редактор Сергей Чекмаев. Входите, входите. И наш сегодняшний гость, которого Сергей представит сам, прямо сейчас.
1: Добрый вечер всем, спасибо, что пришли. Анонс я уже вешал. У нас сегодня в гостях уникальный писатель-фантаст Почвенник. Мастер деревенского хора Михаил Крикин. Миша, поднимайся. Вот он, главный из теста вампира.
2: Представление. Вот можно второй раз.
1: Все, работает?
3: Представление звучит как издевательство. Но разберемся.
1: Ты заметил, да? Хорошо. Мы решили сделать так, мы сегодня вопросы оставим на потом. Сейчас Миша немножко расскажет о том, как появился этот текст, потому что меня спрашивали на входе, можно ли записывать рассказ. Ребята, вот автор, он вам скажет. Вот, но мы вроде решили, что можно. Расскажи про текст, что текст еще не опубликован. Опять в очередной раз мы на живых выступлениях выступаем перед вами с эксклюзивным рассказом.
3: Но я не готовился, поэтому прошу простить, если что-то скажу не так, запутаюсь и так далее. Я сам из Иваново, из Ивановской области, человек сельский, деревенский. Город Иваново знаменит...
4: А невесты в вашем городе есть?
3: Вот не только город Иваново знаменит не только невестами, но еще тем, что там говорят на «я». В Иванове говорят 15 и так далее. Вот, поэтому открыл тайну, вы теперь можете всех ивановцев узнавать по 15. Соответственно, рассказ, который сегодня прозвучит, он написан в какой-то степени как раз вот про наши ивановские деревни. Про те места, где я родился, вырос, получил какое-то образование, прежде чем уехать в город. Вот. А у меня был такой цикл деревенских рассказов. Большинство из них уже были озвучены, модели для сборки начитаны. И вот эту вот... И у меня была мысль эти рассказы выпустить сборником. Но объема не хватало, я что-то там писал, но нужного объема так и не догнал пока что. И по замыслу, вот рассказ, который прозвучит сегодня, он должен быть завершающим. И если вы слышали, может быть, кто-то читал даже мои рассказы, вот эти вот из деревенского цикла, он вот в этом рассказе, в рассказе «Бабушка» может найти какие-то отсылки вот к тем текстам из деревенского цикла, которые я раньше написал, опубликовал. Вот, в общем-то, наверное, у меня все по рассказу.
1: Нужно вспомнить знаменитый рассказ «Нашу пыль», который, если не изменяет память, мы читали на радио, знаменитым тем, что мы случайно потеряли маленький кусочек при чтении, и потом была сделана полная версия, за ней любители и собиратели модельных текстов много гонялись. Еще был такой текст «Мертвые пашни», если кто помнит, из сборника «Зомби в СССР».
3: Да, в этом тексте тоже есть отсылка к «Мертвой пашне», но не факт, что его увидите, почувствуете, найдете. Вот. И там, насколько я помню, рассказ «Черный кабель жук» тоже был, значит, правильно? На него есть отсылка. Ну и на остальные рассказы, кому интересно, может попробовать по тексту поймать эти отсылочки.
1: Между слов, надо сказать, Михаил-то не признается, а по рассказу «Мертвые пашни» сейчас готовится сниматься фильм «Российский зомби-хоррор». Уже готов сценарий, и продюсер направил на него дать интервью. Михаил даже в свое время собирался, а делал сценарий для будущего телесериала. Ну, пока все это на стадии разработки, но, по крайней мере, уже режиссер, продюсер определены, и съемки должны скоро начать.
3: Но опять же, эти слова Сергея, как его представление, звучит как издевательство. То есть неизвестно еще, что будет с фильмом. Сценарий написан «Да, у нас, да». И как у нас в российском кинематографе, как обычно, все упирается в деньги. Найдет продюсер деньги, возможно, что-то будут снимать. Не найдет, ну, значит, у меня будет в загашнике сценарий, который я сделал.
1: Так, ну, мы не будем сейчас долго тянуть, потому что нам надо Михаила отпустить в конце нашей программы. Я хочу вот только добавить... В паузе между первой и второй частью посмотрите, кто будет сюда приходить. На прошлом живом выступлении мы читали рассказ Леонида Каганова «Продавец случайных чисел», если кто помнит. Вот этот сборник, про который я тогда говорил, сборник рассказов социальных антиутопий «Семьи нет». Он здесь будет стоять, можно его посмотреть. Тут нарисован динозавр. Иллюстрация на обложке тоже с рассказом Михаила Плигина туда. «Двойник динозавра».
3: Но это не я рисовал.
1: Этот рассказ мы прочитаем потом. Рассказ-то ты писал, что ты оправдываешься? Сборник о бременной семье, ее печальному адресовому динозавру Михаил. Вот ты художника ввел в заблуждение. Вот, смотрите. А сейчас Влад приступит к чтению того ужаса, который Михаил для нас приготовил. Ну, в общем, я надеюсь, памперсы все взяли.
0: За представление спасибо, и хотел бы еще добавить, что очень благодарен всем, кто пришел сюда, несмотря на жару сегодняшнюю, но, как выясняется, все не так страшно, и здесь достаточно мило. Давайте дышать осторожно. Ну, а атмосфера вполне, я думаю, подходит для хорроров. Прошу, кстати, выключить мобильные телефоны или перевести их хотя бы в авиарежим или виброрежим, ну, так, на всякий случай. Ну и начнем, пожалуй.

Михаил Флигин. Бабушка. Лучше Нивы машины нет. Для Володьки это была безусловная истина, как дважды два четыре или Волга впадает в Каспийское море. Он случалось засматривался на другие автомобили, приглядывался ревностно и, в принципе, мог бы купить какой-нибудь подержанный ленд-крузер, вроде того, что был у городских водоискателей, приехавших в Матвейцево и задавленных обвалившимся старым домом, о котором по всему району недобрые слухи ходили. Да только что с этим ленд-крузером делать, если у него, к примеру, ступичный подшипник загудит или потеряет поле, амортизатор лопнет? Да что тут рассуждать? Там один бампер, как половина Нивы стоит. Нив у Володьки было аж три штуки. Одна для жены, с шумкой по всему салону, с понтовой музыкой, с елочкой вонючкой, с занавесками, с собачкой, болтающей головой. Вторая для повседневной езды, серенькая, неказистая, простенькая, ни гаишником, ни завистником, в глаза не бросающаяся. И третья, самая любимая, длинная, это для экспедиции. Третью Ниву Володька звал аллигатором и загонял ее порой в такие грязи, откуда действительно выбраться мог только настоящий крокодил. Стояли на аллигаторе две лебедки, кенгурятник и длинный широкий багажник на крыше с парой убранных под чехлы запасов. Двигатель Володька сам растачивал, кованые поршни ставил, с карбюратором химичил, коробку перебирал, перестраивал. За колесами ездил в соседнюю область, потому что того, чего хотелось ближе найти, не мог. Аллигатора своего Володька по всякой ерунде не беспокоил. Выгонял его из гаража, только если подозревал, что другая машина к планируемому месту не пройдет. К экспедициям Володька готовился всерьез. Сверяясь со старыми картами и с доступными в интернете спутниковыми снимками, прокладывал маршрут, заносил в навигатор точки, наводил справки о живущих в тех местах людях, оживших прежде, записывал фамилии, чтобы при случае представиться родственникам, самым тщательным образом проверял состояние машины, а потом гонял по окружной дороге и ближайшему пастбищу, услушивая подозрительные стуки. Еды набирал на неделю, воды запасал дней на 10, бензина в 3 раза больше необходимого заливал. Укладывал в просторное грузовое отделение, располагающееся сразу за водительским сиденьем, палатку «Тайга», газовую тарелку с баллоном, связку удочек, китайский спальник, коврик-пенку, пару одеял, набор походной посуды и самодельный по журналу «Радио» собранный металлоискатель. Ружья у Володьки не было. Боялся Володька ружей, зато имелась у него травматическая оса, которой он однажды от стаи полудиких собак отбился. Прихватистый топор с резиновой ручкой, длинный тесак, изготовленный поселковыми химиками, и набор просроченных сигнальных ракет. Их Володька держал в железном ящике на крыше для пущей безопасности. В свою последнюю экспедицию Володька ракеты не взял, скрутил ящик с верхнего багажника, снял, освобождая место, вот предчувствуя, что пожива будет богатая. В Россена, насколько он знал, уже лет 5 никто не наведывался. Точно по границе двух соседних областей протянулись широко болотистые терфяники с глубокими карьерами старых выработок. Езжих дорог там было две. Одна огибала терфяники с запада, другая с востока. Деревенька Россена располагалась точно между ними. Что от одной дороги скакать 12 километров по бугристым лугам, что от другой те же 12 через такие же дикие пустоши. Старые подъезды к деревне еще можно было угадать по редким электрическим столбам, черным и покосившимся, по заросшим крапивой валам, по прогалам в кустах на месте бывшей колеи. Но с каждым годом приметы эти становились все менее отчетливыми, и прочитать их мог лишь тот, кто бывал здесь прежде. Володька на память не надеялся. Он больше полагался на навигаторы, старые, некоторые аж царских времен карты. Просто за всю свою жизнь он наведывался лишь несколько раз и все в одно лето. Было это очень давно, когда он числился в совхозе учеником механизатора и на тарахтящем Т-40А раз в неделю отвозил студентам стройотрядовцам флягу с молоком, половину бараньей туши, 20 буханок хлеба и 4 блока сигарет «Шибко» или Ту-134. Все остальное стройотрядовцы добывали на окрестных полях и у местных жителей. Саму деревню Володька помнил смутно. В память врезался только один дом, стоящий как раз на объезде.
Был он построен, видимо, каким-то местным маргиналом, и фасад его смотрел не внутрь деревни, как принято, а наружу. Да и стоял дом отдельно от всего фасада. Он отвернулся от соседей и поворотился к ним задом, крепко на что-то обидевшись. Большой дом, заметный. Володька однажды поинтересовался, кто там живет, но внятного ответа не получил. Теперь у него была возможность это выяснить. Володька по опыту знал, что заброшенные дома могут многое рассказать о хозяевах. Особенно если дома эти стоят в стороне от больших дорог, вдалеке от крупных поселков, недоступные для вандалов и любителей чужого имущества. Себя Володька ни к вандалам, ни к воришкам не причислял, считая, что занимается благородным делом, сродственным науке археологии. Он даже шляпу купил себе, как у Индиана Джонса. В ней приходил в областные музеи, предлагая приобрести старые вещи. От музея, кстати говоря, выгода получалась невеликая, разве только те же самолюбие и крохотные таблички с упоминанием его имени. Вот этот, мол, крестьянский серп конца 19 века, найден жителем села Масейцево Владимиром Топоровым. И этот ухват тем же товарищам подарен, и скупа деревянная, и набор веретенной сита, и коромысла. В музее Володька отдавал требуху, какую не жалко. Для вещей посерьезнее у него имелись другие покупатели. Ларьи и сундуки сдавал он городским дизайнерам. Они же десятками брали у него кринки, чугунки, керосиновые лампы, самовары, вязаные из лоскутов половики, фабричные гобелены с медведями, ходики с гирями, литые утюги, старые телевизоры и ламповые радиолы. Все это шло на оформление интерьеров ресторанчиков, гостиниц и загородных домов, благо мода на сельскую старину крепла год от года. Особый доход получал Володька с коллекционеров. Елочные игрушки, монеты, марки, открытки, колокольчики, куклы, календари, граммофонные пластинки. Такое добро было ценнее всего. Впрочем, нет. Иконы, пожалуй, ценились выше. Но с иконами Володька осторожничал, продавал их только через проверенных людей, по одной, по две, и для каждой доски готовил подробную легенду, где ее нашел, или у кого купил, или на что выменил. Археология археологии, но шариться по чужим домам, пусть и давно брошенным, дело, на взгляд закона, неправильное и преступное. Так что лишнего внимания Володька не искал. А за иконами в государстве присмотр особый. Это не марки какие-нибудь и не безобидные колокольчики. Стоит ли рисковать за несколько тысяч, пусть даже и десятков тысяч рублей? Володька к деньгам не жадничал, не такое у него воспитание было. Да, зарабатывал неплохо, дом отгрохал, три Нивы держал, мог бы и не ставил на круизер или месяц такой возможность купить, но за барышом не гонялся. Нет, само все как-то в руки приходило. Что делать, что правильные знакомства, что деньги. Не в деньгах счастье-то, правильно сказал. Вот и берегся Володька. Икон сторонился. Золото, если бы оно вдруг попалось, наверное, не взял бы. Избы, у которых еще могли объявиться хозяева, в которых еще можно было углядеть признаки недавнего пребывания людей, дачников или охотников или рыбаков, Володька старался не обирать. Только в блокнотике делал себе пометочку. Вот, мол, в Осташкове два прохудившихся дома еще бы три, наверное, простоят, и уходил бы, освоясь до поры до времени. Деревень-то пустых и мертвых вон сколько. А другие еще только умирают, безлюдивят. Годков через 8 и туда можно будет наведаться. Да, понастроили прадеды, обосновались. Думали, наверное, что на века. Но внуки их удержаться на земле не смогли. Не захотели, вернее сказать. А и понятно почему. Рыба ищет где глубже, человек где лучше. Вот если бы в деревне все, как Володька Топоров, жили, разве ж уехали бы? Ну, наверное, кто-то все же уехал бы. Но кто-то же остался бы. Потому что если у тебя есть Нива, то ты из самой глухой деревни до районной цивилизации за час докатишься. А что такое час? Фу! Москвичи вон по два с лишним часа от дома до работы добираются, а у них там метро и троллейбусы с трамваями. Отдал бы Хрущев в свое время каждому крестьянину по личной машине, глядишь, все иначе бы вышло. Ну или Брежнев. Аллигатор хозяина не подвел. Отработал на маршруте по высшему разряду.
Бодро пробежался на шоссе, гремя об асфальт жесткими шинами, лишь немного сбавил скорость, съехав на подсыпанную гравием грунтовку. На бездорожье катился ровно, легко подминал низкие кусты, в лужах зря не буксовал и даже по разбитой лесовозами колее прополз с уверенно, не надрываясь. Володька от вождения получал исключительно положительные эмоции, только осторожничал, проезжая по местам бывших деревень Кончихи и Жирова. Ямы сгнивших колодцев не затягивались долго, не дай бог угодить в такую колесо. Рассыну он распознал километра за три. Увидел кроны могучих ветвей. Признак верный, примета почти безошибочная. Там, где собрались эти огромные ремучие ивы, прежде обитали люди. Других следов может уже не остаться, даже бугры на месте ист могут стать неразличимы. Но корявые старые дерева, будто надгробные памятники, всегда укажут место ушедшей под землю деревни. Рассыну под землю ушло не все. Володька специально свернул с проложенного курса, заглушил Ниву на лысом темечке округлого холма, опустил стекло и минут 20, покуривая, внимательно оглядывал округу через морской бинокль БПЦ-2, оставшийся от отца охотника. Слушал, не мелькнет ли вдалеке коза, не заскрипит ли, повизгивая ворот колодца, не тяпнет ли собачонка, не захлопчет ли истерично курица, разродившись яйцом, не зазвенит ли пила. Володька осторожничал. Знал, что и в брошенных вроде бы деревнях можно наткнуться на какого-нибудь таящегося отшельника, а то и на целую банду. Сам он с такими людьми не встречался, не доводилось, слава богу. Но слышал Володька и про лютых беглых зэков, и про скрывающихся от бандитов-должников, и про нерусских нелегалов, потерявшихся на русских просторах, и про городских синяков, поменявших городскую квартиру на гнилую халупу с ящиком паленой водки внутри. Ничего подозрительного под родственскими ветлами Володька не углядел, ничего особенного не услыхал. Выщелкнув окурок в окно, он завел машину и направил ее вниз по склону безымянного холма, у которого наверняка в прежнее время имелось собственное имя. Деревню Володька, конечно же, не узнал. Очень уж она одичала. Черные кривые избы чуть не по самую крышу заросли борщевиком, крапивой и могучими лопухами. Просто так не пройдешь, прорубаться надо. Место прежних огородов поделили между собой лебеда, терновник и малина. Запущенные палисадники у домов в гуще тропических джунглей сделались. Раздались вши, изнутри ломая сгнившие изгороди. От дороги только намек остался. Ну да, аллигатору было не привыкать, а он пёр, будто трактор, оставляя в дремучей траве приметную просеку. Светло блеснуло за кустами вода, и Володька вспомнил, что в той стороне должен быть пруд. А недалеко щитовой барак стоял, где студенты жили. Он заглушил Ниву, решив пока не следить лишнего. Посидел в машине, открыв окна, неспешно и с удовольствием высмолил сигаретку. Потом перекусил домашними бутербродами. Все было тихо. Он поднял стекло, достал полуметровый тесак и положил его на колени. С пассажирского сиденья взял осу в самодельной кобуре, нацепил ее на широкий ремень. Раздавил двух жирных слепней, залетевших в салон, и мысленно пожелав себе ни пуха, ни пера, открыл дверь и прыгнул в глубокую траву. Он еще не знал, куда именно направиться, когда запирал машину и обходил ее кругом, осматривая колеса и проверяя подвеску. Но вот он поднял глаза и сразу же увидел тот самый дом. Большой, крепкий, отвернувшийся от соседей, нарушивший стройность фасада. Володька сунул брелок с ключами в карман и, помахивая тесаком, направился к этому двухэтажному великану. Дом был старый, дореволюционный, и принадлежал он определенно кому-то из прошлых местных богатеев. Простые крестьяне таких хором ни при царе, ни при советской власти не строили. Первый этаж кирпичный, верх рубленый, крыша с
башенкой железом крытая, входа два, не считая лазов по полу двери со двора. Выглядел дом неважно. Печная труба рассыпалась, кровельное железо сгнило до дыр, сруб заметно просил одним углом, отчего между крышей и верхним венцом образовалась треугольная щель, из которой выбивались какие-то сивые лохмы, не то перепрелая солома, не то сухой мох или патли. Володька все вокруг истопталось, следуя подходы к дому. Телефоном своим с разных точек всех интересных фотографировал истертую надпись «Молоко» на кирпичной кладке, жестяную табличку с еле угадываемым изображением лопаты, здоровенный замок на воротах двора, весь в рыжей ржавой чешуе, гранитные ступеньки в землю вросшие. Главный вход был заперт изнутри, но Володьку это ничуть не удивило. Он и сам частенько закрывал парадную дверь из дома, а на улицу выходил через перестроенный сарай. Выламывать запоры Володька не решился, только покачал рассохшуюся дверь плечом, заглядывая в черную, пахнущую затхлостью щель и слушая бряцание не натягивающейся цепи. В дом он залез через развалившийся скотный двор, благо дыр в его стенах образовалось предостаточно. Во дворе Володька нашел первую поживу. Сопревшую упряжь, хомуты, мятый самовар, резак для самосадного табака, керосиновую лампу без стекла, большую гринку и маленький чугунок. Барахло это ценности не представляло, но его наличие указывало на то, что мародеры этот дом обчистить не успели, а значит, здесь можно рассчитывать на хорошую добычу. Володька приободрился. Вход в дом со двора тоже оказался заперт изнутри. Это было странно. Наверное, Володьке следовало насторожиться, но он к своему открытию относится спокойно. Мало ли какие еще выходы могли оказаться в таком большом доме. Но заперли хозяева свое жилище перед отъездом, а сами, например, через окно выбрались. Дверь Володька выломал без труда, орудуя подобранным здесь же ломиком. Пригнувшись, шагнул через истертый порог и оказался в темном коридоре. Холодном, тесном и глухом. Примыкающих крохотных закутках должно быть когда-то явилась обслуга. Когда господ не стал и у дома появились новые хозяева, здесь, видимо, хранились домашние заготовки, дрова и всякий хлам, корзины, мешки, ненужные мебель. В дальней каморке Володька обнаружил пыльные кипы книг и очень обрадовался. Буквинисты были одни из лучших его клиентов. Но радость Володькина поутихла, когда он разобрал несколько стопок.

0: Особенно странно они смотрелись рядом с иконами в углу просторной горницы. Володька довольно быстро разобрался в путанной планировке дома. Жилых комнат здесь было всего две, обе на втором этаже. Остальные помещения, многочисленные чуланы и две горницы, не отапливались. Небольшой зал, расположенный на первом этаже, Володька, несмотря на царящие там темень и затхлость, прозвал парадным. Сюда сходились все коридоры, здесь была лестница наверх, отсюда можно было выйти на улицу. Беленые кирпичные столбы подпирали потолок зала у дальнего угла. Володька долго не мог понять их назначение, и только поднявшись наверх, да наскоро обследовав жилые комнаты, сообразил, что на столбах этих стоит русская печь. Добра в доме скопилось изрядно, так вот ничего сколь-либо ценного Володька пока не приметил. Разве только иконы, но и они, кажется, ничего особенного из себя не представляют. Обычные доски да картонки с картинками. Володька, впрочем, не расстраивался. Делать какие-то выводы пока было рано. Работа ему предстояла большая. Надо было перерыть все лади, все шкафы и комоды, заглянуть в каждый темный угол, забраться на чердак. Там-то обычно и попадались самые интересные вещи. Он уже высчитал по настенным календарям, по газетам, по дюжине примет, что дом стоит покинутый лет 10. Одна только странность смущала. В двух жилых комнатах было непривычно чисто. Ни тебе хлопьев пыли, ни дремучих паутин, ни дерьма мышиного. Но кроме этого еще что-то неясное тревожило Володьку. Какое-то смутное недоброе ощущение не отпускало его. Будто бы в тех комнатах он то ли почуял чего-то, то ли увидел краешком глаза, то ли услышал. Не заметил, не обратил внимания сразу, но в подсознании ежом засело неудобное чувство, и теперь оно ворочалось, ерошилось, кололось, хотя Володька давно уже ушел вниз и занялся делом. Чуваны до закутки последовательно обыскивали. А потом он как-то вдруг сразу понял, осознал, что же это такое ему покоя дает. На него словно просветление снизошло. Он выпрямился, замер, дышать боясь. В горле вмиг пересохло. Он вспомнил. Там, в одной из комнат наверху, что-то негромко, но вполне отчетливо тикало. Он долго стоял в глухом чулане, окруженный светодиодными кемпинговыми фонариками, и вслушивался в ставшую зловещей тишину. Ноги затекли, а он боялся пошевелиться. В голову байки какие-то лезли. Про домовых, про злыдней банников, про лешего, прирученного деревенскими старухами. Вспомнились беглые уголовники, сгинувшие в лесах района. Нет, уголовников тут быть не может. Они бы и вокруг дома наследили, и в доме бы следы оставили, как бы не тихарились. Володька чуть успокоился. А не почудилось ли ему это тиканье? И это насекомое какое щелкало. А пусть даже и часы. Может, кварцевые с мощной батарейкой. Были такие лет 10 назад?
1: Были.
0: Пусть дней 10, пусть 8 или 7. Могут часы так долго проработать? Ну, раз тикают, значит, могут.
1: Он приободрился, сел на рассохшуюся бадью, вытащил осу из кобуры.
0: На часы свои наручные поглядел и удивился. Уже почти вечер, надо же.
1: Увлекся чужие вещи, разбирая, к выходу ценные стаскивая. Скоро надо будет на ночлег устраиваться.
0: Но он только не здесь. Нет.
1: Володька редко оставался ночевать в брошенном жилье. Всегда торопился уйти из пустого дома до наступления темноты.
0: В таких местах и днем-то жутко бывает, особенно в непогоду, а уж ночью-то.
1: Ночевал Володька обычно в Ниве. У него и занавесочки на окнах были, и шторка на присосках для лобового стекла имелась. Закроешься наглухо, задернешься, китайский фонарик затеплишь, радио тихонько включишь, ноги в одеяло завернешь. На сиденье соседнем фанерку устроишь, на ней кофеек в термосе, хлеб с колбасой, яйца, помидорки. Тесновато, зато все под рукой, зато все свое, родное, знакомое, уютное. А в случае чего, ключ повернул, газу надал, поди-ка догони. Аллигатор, что танк?

0: Володька боком выбрался из чулана, глянул в крохотное оконце, мутное от многолетней грязи. Часа два до сумерек есть. Можно еще выяснить, что это там тикало в верхней комнате. Вот вспомнить бы еще, какое именно. Он собрал фонари и распекал их по карманам. Налобный фонарик на полный свет переключил. Осу еще раз проверил. Ключи от Нивы в нагрудный карман переложил. Найденный патефон дружбы к выходу отнес, поставил рядом с прочими находками. Потоптался в парадном, на лестницу поглядывая, в тишине прислушиваясь. Тянул время, с духом собирался. Нет, не может такого быть, чтобы в мертвом доме 10 лет часы шли. Наверняка почудилось. Или действительно сверчок какой-нибудь голос подавал. Володька встал на ступеньку, за шапки и перила правой рукой держась, шагнул выше наверх глядя. В таких мертвых домах чего только иной раз не померещится. Уж вроде бы привыкнуть давно пора, а каждый раз дрожь бросает. То будто тень какая-то за спиной встанет, то словно кто-то невидимый за руку тронет или по волосам отладит. То голос какой послышится, а ты просто беспросветная жуть навалится так, что не продохнешь. Блажь, конечно. А год ночью от такой блажи умом двинуться можно. Не было ничего наверху. Ни в одной комнате. В той, что побольше, ни в другой, в той, что поменьше. И в кухоньке, отделенной от большой комнаты дощатой перегородкой, тоже не было ничего, чтобы тикало, щелкало или стучало. На шкафу высоко стоял круглый будильник. Молчал. На стене ходики висели. Стояли. Старая радиоточка выключена была. Ламповый телевизор под ажурной салфеткой лет 20 как минимум не работал. Роль тумбочки исполнял. Успокоившийся Володька все обошел, все пощупал, проверил. Тихо везде было. Ни тебе насекомых, ни грызунов, ни домовых. Под железную кровать заглянул, по стенам постучал, на продавленном диване с откидывающимися валиками попрыгал. За такой диван, если его почистить, да подлатать 1010, как его можно выручить. Гобелен от ним, конечно, такой выручки не даст, но гобелен вывести клевое дело, не то что диван неподъемный. Сел Володька за стол, серый скатерть задрал, ящик выдвинул, разбирать начал. Очки, безделица, конь деревянный, шахматный, хлам, тетрадь общая с карандашными записями, мусор. А вот 3 рубля до перестроечной — это в карманах. Значок кандидата 80. Сгодится. Толстая пачка писем. Хорошо. Сейчас я под снег, но наверняка несколько интересных марок на конвертах найдется. И почтовые открытки тут даже к письмам. Знатоки приедут, выберут ценное, штучное, а остальное стопом купят. Одна открытка упала под стол, перевернулась. Володька наклонился, поднял ее.
1: «Здравствуй, бабушка!»
0: Почерк детский, буквы неровные.
1: «Поздравляю тебя с днем рождения!»
0: Он посмотрел на линялые портреты в рамах под мутным стеклом. Интересно, где здесь эта самая бабушка? И кто остальные люди?
1: «Мама говорит, что отпустит меня на все лето к тебе, если я буду хорошо учиться».
0: Где сейчас этот мальчишка? Кем он стал? Помнит ли свою деревню? Хочет ли увидеть этот дом? Как знать, может, он прямо сейчас выбирается сюда на каком-нибудь джипе.
1: «Я обязательно к тебе приеду. Привезу подарок. Так что жди».
0: Бабушка внука любила. Это тут сразу в глаза бросается. Он кухонная перегородка, вся детскими рисунками увешана. Канцелярские кнопки заржавели, бумажные листочки свернулись, но карандашная мазня не выцвела, не побледнела. А в раму зеркала мальчишечьи фото заправлены. Пожелтевшие уже дюжина, не меньше.
1: «Поздравляю еще раз! Желаю тебе здоровья и много-много лет жизни!»
0: Убрал Володька открытку в сумку к остальным письмам, свою бабушку вспомнил. В комод заглянул, чайные ситечки взял, щипцы для колки сахара, ажурный подстаканник, коробочку из-под леденцов дореволюционную, интересный пузырек, не то из-под духов, не то из-под лекарств. Все это на платок здесь же найденный уложил, в узел увязать приготовил. В сундуке у печи стоящем обнаружил стопку журналов «Новый мир» за 71 и 72 годы. Полистал, но не позарился. А вот старые издания «Робинзона Круза» прихватил. Очень обрадовался, карточки с кинозвездами на дне сундука обнаружив, и патефонные пластинки все выпил. Много всего набрал, а еще больше осталось. Часы, ходики, он с кукушкой каких-то денег стоит. Гирьки, как шишки, на циферблате картинка с медведями еще различима. За часами остальным надо будет еще раз вернуться, пока светло. Пока не страшно. Вышел Володька из комнаты, придерживая локтем распухшую сумку, волоча узлы добром набитые. Спустился вниз к выходу, запор снял, цепочку с крюка скинул, дверь отворил, свежего воздуха вдохнул, улыбнулся. А хорошо съездил. Всегда бы так. Всю добычу Володька перетаскал в Ниву минут за 40. Разложил аккуратно, чтобы видно было, сколько еще места остается. Что-то разместил в салоне, что-то на крыше под брезентом закрепил. Машину к крыльцу перегонять не решился, лишних следов не хотел оставлять. Когда работу закончил, на часы глянул, на солнце посмотрел, подумал о пропущенном обеде и скором ужине, но решил с едой погодить. Воротился к двухэтажному дому быстрым шагом, почти бегом, торопясь оставшееся светлое время провести с пользой. Внизу не задержался, сразу наверх пошел. А когда по лестнице поднимался, ключи от Нивы на пальце крутя, услыхал отчетливый звук, будто стукнуло в доме. Но не напугался, решил, что упало что-то. Он ведь сегодня много чего тут переворошил, потревожил. В комнату с печкой войдя, сразу к часам с кукушкой направился и встал, тихо не услышав. То самое. И не сверчок это был, не насекомое. Нет. Это часы тикали, щелкали негромко, маятником помахивали. Володька икнул, глазам не веря. Ходики с кукушкой, с гирьками, с шишками, с медведями на циферблате шли. Может, это сквозняк маятник подтолкнул механизм, запустив? А может, какая пылинка гостем потревоженная из шестеренок выпала, и часы сами собой после многолетнего простоя заработали? Может... Володька пытался еще какое-нибудь объяснение придумать. По сторонам озирался. Слюну загустевшую глотал. Может? Он увидел, что гирька поднята, понял, что кто-то в его отсутствие подтянул железную шишку за цепочку, пусть и не до самого верха, но заметно. Обругал себя, приободрив пытаясь. Да сам же ты, наверное, и подтянул, мимо проходи. Дернул безотчетно. А ты случайно зацепился, когда вещи тащил? Может и так. Да только тиканье-то он и раньше слышал, когда первый раз сюда заходил. Теперь в этом никаких сомнений. Володька попятился. Часы щелкали, страх нагоняли. Маятник из стороны в сторону мотался. Да как же такое возможно? Громкий шорох слева заставил Володьку вздрогнуть. Он чуть не закричал, отпрыгнул в сторону. Выронив ключи от машины, схватился за осу, потащил ее из кобуры, мечущимся взглядом отыскивая источник нового шума. Увидел. Занавеска над печкой колышется. Вот на печку-то он и не заглядывал. Что там, на лежанке до палатах, кроме корзины рваного тряпья найдешь? Может, это крыша? Крыса шумит? Или кошка одичалая? Володька шею тянул, едва дыша от страха и напряжения. Оса в руке сильнее маятника прыгала. Стукнула на печи. Завозилась. Ни крыса, ни кошка, большое что-то. Сильнее дернулась занавеска, и Володьке на обозрение будто коряга какая выставилась. Нога! Он со страху пальнул из осы, оставив в печном боку рыжую оспину. Перепугался до одури, до помятнения сознания. Нога жуткая, будто птичья лапа, костяная, темной кожей обтянутая. На кривых пальцах черные когти, длинные, толстые, загнутые. Человеческая нога! Скакнул Володька в дверь, кинулся к лестнице вниз, звон, но запнулся по рожек и покатился кубарем по крутым ступеням кровавые маски оставляя.

Очнулся он в черноте, заскреб руками вокруг, пытаясь понять, где находится. Застонал от боли, в боку кололо, плечо соднило, голова трещала. Вспомнил про часы и про черную ногу с лежанки, показавшуюся, и как падал кувырком, тоже вспомнил. Затих, со страхом прислушиваясь к ночным шумам. Кончиками пальцев осторожно стенку нащупал, к ней переполз, уже примерно представляя, где выход на улицу, но находиться должен. Фонарик из кармана вынул, как бы засветить не спешил. Шутка очень было. Оно как углядишь такое, что сердце не выдержит и разорвется. Наверху заскрипели половицы. Кто-то в комнатах бродил из угла в угол, отросшими когтями по дереву цокол. В мертвой тишине каждый отзвук слышен. Отшарканье. Это веник метет. Постукивание. Ухват в холодной печи ворочается, чугунки двигают. Скрип. То ли крышка сундука поднимается, то ли дверца шкафа открывается. Подобрался Володька к уличной двери, нащупал косяк, ручку холодную нашел. Встал на дрожащие ноги, себя трясущейся рукой несколько раз перекрестил. «Отче наш, же иси на небеси!» беззвучно прошептал. Толкнул дверь от пронзительного визга несмазанных петель, обмирая, наружу вывалился. Увидел яркие звезды, луну пепельную, едва различимую. С крыльца преступков бросился в высокую мокрую траву, побежал, хромая, прикрывая лицо фонариком. Где машина-то? Где аллигатор? Кругом деревья черные, кусты плотные, репейцы, плючий, крапива да борщевик. Несколько раз падал Володька, вставал, задыхаясь, оглядывался. Мрачный дом нависал над ним, никак от него не убежать было. Наваждение прямо какое-то. Или это уже другой дом? Или не дом вовсе? Машина вывернулась неожиданно. Володька ударился животом о пингурятник, шарахнулся от своего отражения в темном стекле. Пригнувшись, бросился к водительской двери, руку за ключами в карман сунул. А нет ключей-то! Он вспомнил, как в верхней комнате выронил всю связку вместе с брелком сигнализации, когда за осу схватился. Не поверил, в другой карман руку запустил, наизнанку вывернул. Нет ключей. Точно, там на полу остались. И оса тоже где-то потерялась. Застонал Володька, за волосы схватился. Хотел фонариком стекло разбить, да вовремя вспомнил о сирене. Только ее истеричного воя сейчас не хватало. Заметался, забегал вокруг машины, не зная, что делать. Не было бы сигнализации, так бы без ключа завел, уехал бы к чертям из проклятого места. Да что же это за дом такой? Что за нечисть там сейчас бродит? Остановился Володька, из-под машины в сторону черного дома поглядывая, не идет ли оттуда кто. Вспомнил свой тесак, по бокам себя похлопал, здесь тесак не выпал. Вытащил его из ножен, руку крепко взял, вооружился. Велел себе успокоиться. Может, зря напугался? Там, может, бабка дряхлая живет, одна одинешенька. На улицу не суется почти, перебивается тем, что вокруг дома дикое нарастает. Много ли старухи надо? Запустила себя. Из ума, наверное, давно выжила. Нормальный человек разве тут останется? Чуть успокоился Володька, хоть и не поверил, что в пустой деревне может кто-то, пусть даже неприхотливый и безумный, выжить. А во что тогда верить? В домового, что ли? Сел Володька у колеса Нивы, тесак перед собой в землю воткнул, к жуткому дому лицом завернулся. Посветил на часы фонариком и решил рассвета ждать. Немного осталось. Поутру обычно все страхи вместе с туманом стаивают. Ожидание тянулось долго. Чего только Володьке не чудилось, не думалось. Гнал он прочь жуткие мысли. На звезды глядел, к машине прижимался теснее. Отче наш читал, сколько помнилось, да остави нам долги наши.
Когда густой туман по земле пополз, не вытерпел Володька, встал, ушел из деревни на высокий холм, пересидел там углу, встретил рассвет и дня дождался. Как солнце пригрело, да птицы защебетали, так сразу веселее сделалось. Вернулся Володька к Ниве, потоптался перед ней нерешительно, на пугающий дом поглядывая. Но делать нечего. Отправился за ключами и осой.

Асур нашел под лестницей. Подобрал, сдул с нее пыль и труху, стер паутину. И долго потом стоял, слушая, что творится наверху. В парадном было довольно светло. Солнце как раз в окошко заглядывало. Входную дверь Володька распахнул и подпер кирпичом, чтобы она, упаси Боже, не захлопнулась. Тихо было в доме. Пережитой ночью теперь дурным сном представлялось. Володька убрал осуд в кобуру, тесак в другую руку переложил, за перевицы взялся. На первую ступеньку его кровью забрызганную ногу опустил. Подождал чего-то наверх, поглядывая, по сторонам озираясь. Тикает, кажется. Разве отсюда услышишь? Преодолевая страх, он поднялся по лестнице. Отворил дверцу, ткнул в пустоту тесаком, потом сам вошел. Сразу услышал тиканье часов, но посмотрел не на них, а на печку. Не свешивается ли что с лежанки, не высовывается ли из поддернутой занавески. Нет. Он на эту дверь открытой оставил, рассыпающийся валенок под нее сунул. Держась от печки подальше, вступил в комнату. Вот прямо тут брелок с ключами выпал. Тут и должен лежать. Но нет его. Володька ругнулся про себя, еще крепче сжал тесак. На часы ходики посмотрел. Тикают себе маятником, бодро покачивают, несмотря на солидный возраст. Гири в самом низу, скоро встанут. На веник Голик внимание обратил. Не тут он вчера стоял. За перегородку вход опасливо сунулся, ухваты проверил. Присел, под кровать заглянул, в запечье фонариком посветил. Нет нигде ключей. Зато ящик стола на полу валяется, перевернутый. Очки, шахматный конь, тетрадка, все рассыпалось. Володька в пустых домах старался не безобразничать, порядок не портить. И он точно помнил, что вчера вернул этот ящик на место. Под ней ключи? Нет, нету. Володька выпрямился, встал посреди комнаты на печку глядя, догадываясь, где найдет ключи. Покосился на дверь, бегство свое вымеряя. В печи шагнув, серую занавеску кончиком тесака тронул, приподнял немного. Привстал на цыпочках, пытаясь разглядеть, кто там на лежанке прячется. Но печь высокая, снизу не увидишь. Отступил Володька от печи. Попробовал лавку подвинуть, тяжело. Табурет взял, низковат. Стол приподнял, а вот это в самый раз будет. Он подтащил стол к печи, поставил рядом с рыжей выбоиной. Влез на него с замиранием сердца, занавеску приподнял, дыхание сдерживая, заглянул на лежанку. Хоть и знал, что увидит, а все равно перепугался. Черные ступни с отросшими ногтями, корявые, будто еловые сучьи руки, запревшие тряпки, то ли халат, то ли сарафан какой, а поверх него короткое, давно изношенное пальто. И... страшное высохшее лицо, редкие всклокоченные волосы, тонкая шея, будто из веревочек святая. Не старуха, мумия. Отпрянул Володька, едва со стола не свалился. Но увидел ключи от машины. Старуха их держала в правой руке, сжимала костяными пальцами, обтянутыми черной кожей. Устоял Володька, не упал. Со страхом и отвращением справился, за ключами потянулся и замер с протянутой рукой в страшное лицо, глядя. «Эй!» — позвал он тихонько, голоса своего пугаясь. «Эй!» Высохшая старуха лежала смирно, будто колода. Володька тронул ее пальцем. Она была холодная. На шее ни одна веревочка не билась, не трепетала. И грудь, как Володька, не присматривался, не двигалась. Мертвая была старуха.
Утром, наверное, умерла. Ночью побродила по дому, пошумела гостя напугав. Потом на печь собралась и дух спустила. Сколько же она здесь в одиночестве жила? И как? Чем? Заполз Володька грудью на кирпичную лежанку, до ключей дотянулся, к себе их потащил. Но сухие пальцы на лапу, похожие, держали крепко, совсем видно окоченели. Володька дернул брелок, рука со старушечьей груди упала, стукнула, мертвые пальцы отпустили ключи. И сжались вдруг крепко до хруста, будто мертвая старуха, выхваченную у нее добычу, поймать пыталась. Володька подскочил, а близкий потолок затылком стукнулся и увидел, как открылись впалые глаза на морщинистом лице. Черная старуха повернула голову, приподнялась чуть и уставилась на незваного гостя. Он внизу оказался, Володька не помнил. В разум пришел уже к машине. Руки тряслись, и он долго не мог попасть ключом в замок зажигания. Все на дом смотрел, взгляд отвести не смел. А ну как появится сейчас на крыльце старуха? Ну как спустится, выйдет сюда? Рыкнул стартер, двигатель сразу схватился, заработал на повышенных оборотах. Володька, не дожидаясь, пока мотор прогреется, включил передачу, сцепление отпустил. Заглох, конечно, тут же. Мать твою! Солнце вовсю светило, на улице так и щебетали, мухи в стекло бились, а он от страха едва не верещал и понимал, что кончился сегодня этот его бизнес, что никогда больше не сможет он в заброшенный дом войти, хоть бы и белым днем, хоть бы с двустволкой наперевес, хоть бы там мешок с золотом лежал. Содрогнувшись от электрического разряда, опять ожил аллигатор. Володька заколотил ладонью по рулю, на месте нервно заерзал. Вытерпел, выстрадал целую минуту, позволив машине немного разогреться. Спронул Ниву с места, поворачивать начал на вчерашнюю колею выводя. И увидал все же то, чего так боялся. Мертвая старуха встала в открытые двери двухэтажного дома. Горбатая, простоволосая, вся черная, стоит, качаясь на худых ногах, и тонкие руки вперед тянет. В том, что старуха мертва, Володька не сомневался. Он же трогал ее, дыхание слушал, движению жил, приглядывался. И он ее глаза видел. Мертвые они были. Бешено заругавшись, Володька прикатил педаль газа и поскакал, запрыгал по кочкам машину, не жалея, лишь бы поскорее, лишь бы подальше. Когда он выезжал из деревни, ему почудилось, что сзади кто-то сидит, тянется к его шее черной птичьей лапой. Он резко обернулся, зная, что именно сейчас увидит. Никого там не было.

Три дня ходил Володька. Вздрагивал от любого шороха, любой тени шугался. Спал при свете с включенным телевизором и никому ничего не рассказывал. Только церковь посетив, да в бане с женой попарившись, стал жевать. Немытого аллигатора наконец-то принялся разгружать, загнав его в гараж, чтобы соседи случайно ничего не увидели. Какие-то вещи в сарае спрятал, какие-то в дом переносил, а другие здесь же в гараже оставлял, благо места под стропилами хватало. Разобравшись с крупной добычей, Володька взялся за мелочи. Первым делом звонился в райцентр тамошнему филателисту Петровичу, работавшему в краеведческом музее. Позвал его в гости, попросил о консультации. Пачку конвертов на рабочий стол положил на видное место. Но письма из них от греха подальше всех вынул, убрал в картонную папку, спрятал ее под компьютер. Туда же и открытку сунул. Только одну случайно на пол уронил и не заметил этого. Ногой ее нечаянно в угол задвинул, когда советскими купюрами и облигациями занимался, когда искал в интернете фамилии киноактрис с черно-белых карточек. А перебирая коллекцию значков, так увлекся, что даже вечерние новости смотреть не стал, хоть и собирался. Жена заглянула, предупредила, что в соседке на часик отлучится. Володька только махнул ей рассеянно: «Иди себе, мешай». Включил настольную лампу, паяльник в розетку воткнул, кислоту достал, наждачку мелкую, плоский натрий. Часов 10 уже, наверное, было, когда в дверь постучали. Володька стук услышал не сразу, далеко сидел. А когда услышал, не сразу поднялся, забыл, что жена ушла, думал, она откроет. Рассердился еще на нее. «Что мешает?» — крикнул в пустой дом. И только тогда вспомнил, что один остался. А в дверь стучали и стучали, не сильно, но требовательно. «Уж не Петрович ли прилетел? Что-то быстро сегодня. Деньгами, небось, разбогател, спешит теперь на поживу, знает, что первому клиенту положена скидка». Володька встал, положил горячий паяльник на проволочные рогульки, в окошко поглядел. Светло еще было, чистое небо словно горело. Он задернул занавески и вышел из комнаты, дверь не прикрыв. Прошел коридором, раздражаясь от непрекращающегося настырного стука. «Слышу, слышу!» — крикнул. «Иду уже!» Толкнул от себя уличную дверь, придержал кончиками пальцев, заглядывая. «Кто там? Петрович ли?» «Не вижу вроде никого». «Шутки шутят!» Черная сутулая фигура вышла сбоку, звонко стуча по стенке сухим кулачком. Ноги худые, коряги, руки птичьи, лапы, одежа рвань грязная, лицо подгнившее печеное яблоко. Не старуха, мумия. Володька покачнулся, будто его в грудь ударили, в самое сердце. Открыл рот и тонко жалобно закричал.

0: Степан Петрович Хромов до Моисеева добрался лишь на следующий после Володькиного звонка вечер. Раньше дела не пустили. Привез он с собой планшет, складную лупу, пинцет медицинский, набор клемташей, два толстых истрепанных справочника и рассыпающуюся кипу распечаток и ксерокопий по его слезной просьбе, сделанных городским племянником. Дом Топоровых Степан Петрович помнил хорошо. Чуть не единожды приезжал сюда на своем тарахтящем москвиче, чтобы попить кофе с баранками и абрикосовым вареньем, повалакать в музейных делах, поглядеть на новые марки и прочие Володькины находки, ну и выбрать себе кое-что на обмен или в коллекцию. Припарковавшись на лужайке перед глухим забором из профнастила, Степан Петрович выбрался из автомобиля и некоторое время топтался у сваренной струб калитки, надеясь, что радушный обычно хозяин выйдет на улицу встретить гостей и, как обычно, поможет нести справочники и норовящиеся рассыпаться бумаги. Но его прибытие, кажется, никто не услышал. И несколько уязвленный Степан Петрович направился к дому. На суп его долго никто не отзывался, и он окончательно осерчав, уже было решил ехать назад, как вдруг дверь отворилась, и из дома выглянула Зина, Володькина жена. Была она зарёвана, так что Степан Петрович сразу заподозрил неладное, но спрашивать ничего не стал, а поздоровался с улыбкой. Зина только кивнула ему, сказала коротко: «Нет его». «Как же нету?» – растерялся Степан Петрович. «Вчера мне звонил, сказал, что очень ждет. Заболел?»
1: «Заболел»,
0: – согласилась Зина. «Ну, чай поправится, молодой чай», – быстро залепетал Степан Петрович, опасаясь, что дверь сейчас захлопнется, и он останется с носом. «Так что же, мне не увидеть его теперь, что ли? Или он дома лежит?»
1: «Нет, его кто говорил»,
0: – устало проговорила Зина.
1: «В больницу».
0: «Ах ты!» Расстроенный Степан Петрович головой покачал. «Я уж бензина сколько пожег, дела оставил. Зря спешил их». Чувствовалось, что Зине на его печали глубоко плевать, но вставшего на пороге гостя она пока терпела, дверь вежливо придерживала.
2: «Так что там Володька мне показать хотел? Может, я гляну глазком?»
0: «Очень уж он звал меня. Приезжай, говорит Петрович, консультировать будешь».
2: «Что же он так быстро слег, да? Удар, что ли, хватил?»
0: «Ты, Зин, не переживай. У меня 6 лет назад инсульт был, а и ничего. Только глаз какой немного косит. Не каждый заметит».
1: «Не инсульт у него», –
0: махнула Зина.
1: «Вы заходите, ладно. Чуть на улице стоит».
2: «Ты в какой больнице?»
0: – полюбопытствовал Степан Петрович, заходя в дом.
1: «В Покровском он».
0: Замешкавшись, неохотно призналась Зина. «Чего ж скрывать, вся деревня знает».

0: Меня пригласили на свидание.
1: Так.
0: Как ты думаешь, стоит ли мне пойти?
1: Открывай 707-ю страницу.
0: Давай. А строчка?
1: 16 сверху.

0: 4.
1: Но какая женщина ради мужчины, мужчины в больших масштабах, как ты выражаешься, который любит ее и боится за свою любовь, не пошла бы даже на унижение?
2: Что это, какой-то...
1: Развод какой-то.
2: Харизматичный толстячок с тобой сегодня на свидании.
1: Все, Коль, ты плохой советчик.

Когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улице и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады

21st century. First century.

0: Это тоже новая песня, я ее исполнял на вечеринке сайта «Букник». И мы вот спорили потом, насколько она appropriate. Мне кажется, она очень appropriate, потому что такая патриархальная песня, это мужчина и женщина.
1: Мне кажется, совсем inappropriate. Минуточку, сейчас
0: я... Мужчина возлегает в позе восточного деспота.
1: Чуть слышно.
0: В позе восточного деспота он лежит, возлегает и говорит ей, она во всем с ним соглашается. Уёбище я, хорошая ты, мне так не хватает твоей чистоты.

мое вещи я, хорошая ты, мне так не хватает твоей полноты. Мое вещи я, хорошая ты, мне так не хватает твоей полноты.

0: как свинья, живу как говно. Ты там угораешь, а мне все равно. Живу как свинья, живу как говно. Ты там угораешь, а мне все равно.
1: Живешь как свинья.

хорошая ты, мне так не хватает твоей полноты, уёбищая, хорошая ты, мне так не хватает твоей полноты. Уёбищая, хорошая ты, мне так не хватает твоей теплоты. Уёбищая, хорошая ты.

0: опять я мудак, опять я козел, опять я себя безобразно повел, опять я мудак, опять я козел, опять я себя безобразно повел.
1: Опять ты мудак, опять ты козел, опять ты себя безобразно повел, опять ты мудак, опять ты козел, опять ты себя безобразно повел.
0: Уёбище я, хорошая ты, мне так не хватает твоей теплоты. Уёбище я, хорошая ты, мне так не хватает твоей.

Гори огнем, ебись я конем, я знаю, всегда мы друг друга поймем. Гори огнем, ебись я конем, я знаю, всегда мы друг друга поймем.

Alone and Unafraid, The Dream Machine.

sparkling

Жил на свете ровный парень. Звали Николай Рептайл.

третий ровный парень. Звали Николай Рептайл. Почему его так звали? Толком так никто не знает. Он был коллекционером.

0: tall, one short.
1: You couldn't pay the crazy nigga?

Ты все, спасибо, братан. Обнял, поднял, все ништяк от души, братка. Рахмет, рахмет, саубол, баскетбол, волейбол, гандбол, футбол, анау, манау, сыр, бзал, возим, блес, ногой, видал, туда-сюда, видал, там чик-да-бан, тук-да-дан, тангу-да-дан, дан-дан.

0: Передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
1: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

まもなく出発。

Jewel for being. Thank you to young fathers as well.

0: Thank you. I'm in my second home.
1: Whoa.

This is Marta. This is Luke. This is Paul.

Доктор Хаус советует, заканчивай с этой хуйней. Доктор Хаус советует, не начинай, если это возможно. Доктор Хаус советует мне, тебе пусть советует твой. Только будь осторожен, а если ты девочка, будь осторожна.

0: Речка пьянки, гребнички снимают стресс.
1: Доктор Хаус советует, заканчивай с этой хуйней. Доктор Хаус советует, не начинай, если это возможно. Доктор Хаус советует мне, тебе пусть советует твой. Только будь осторожен, а если ты девочка, будь осторожна.

никогда ни с кем ебаться, чтоб не обламываться.

Beautiful and perfect world.